0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
2: Не оферта. Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Наше. Это

нас так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте,

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Сбиты 10 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. Об их уничтожении сообщил мэр Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Сергей Собянин в своем канале в Максе. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне сообщалось о ликвидации на подлете к столице 60 беспилотников. Саммит «Россия-АСЕАН» стартует в Казани. Он продлится до 19 июня. По данным организаторов, столица Татарстана ожидает прибытия 14 делегаций. Приглашения от имени президента России были направлены главам государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Всего же количество гостей превысит 8 тысяч человек. Хозяином пятой встречи лидеров в таком формате выступит Владимир Путин. Как рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, программа «Саммит «Россия-АСЕАН» начнется с торжественного приема в честь глав делегаций и двухсторонних встреч российского лидера. Основной день саммита намечен на завтра. Страны группы 7 намерены усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во Франции. По версии лидеров стран «семерки», соглашение между США и Ираном о разблокировании Ормузского пролива создает подходящие условия для усиления санкционного давления на Россию из-за ситуации на Украине. В России зафиксирован резкий рост числа контрафактных учебников и пособий для начальной и средней школы. Как сообщила компания «Просвещение», подделки продаются через маркетплейсы. За информацию о производителях таких книг компания объявила вознаграждение до 500 тысяч рублей. Как уточнили агентству ТАСС в пресс-службе издательства, вознаграждение будет выплачено при условии, что указанная информация послужит основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подпольной типографии. Экспертиза показала, что подделки печатают с грубыми нарушениями технических стандартов, что влияет на здоровье детей. Клещи представляют опасность только в том случае, если они заражены каким-либо вирусом. Именно поэтому необходимо отнести насекомое на анализ для его дальнейшего изучения. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью РИА Новости она порекомендовала аккуратно снять клеща, упаковать его, плотно закрыть и принести в лабораторию. Жизнеспособность клеща в данном случае не имеет никакого значения. Специалисты увидят, переносчиком каких вирусов является клещ, и при необходимости назначат соответствующее профилактическое лечение. Лечение, сказала Попова. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7:06 в столице. Среда, середина недели, 17 июня. Сегодня всем чудесного дня. Мы с Гарри по-прежнему вдвоем. Санька наш в отпуске. Отдыхает, наслаждается прекрасными московскими дождливыми днями.
3: Ну, подмосковными, давайте.
2: Подмосковными. Доброе утро, так скажем. Да, Саш, мы тебе передаем огромный привет. И надеемся, что погода не мешает отдыхать и наслаждаться жизнью. Ровно как и вам, друзья. Хочется надеяться, у всех прекрасное настроение. И впереди красивое лето. О, сейчас было 7:07.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
3: Это сонный, традиционный, Янка. Ну, ты до конца недели еще будешь наблюдать меня таким. А потом уйдешь в отпуск на 2 недели. Футбол, особенно поздний футбол, заставляет поздно ложиться. Но я не пожалел, что досмотрел вчера Францию и Сенегал. Особенно второй тайм. Кто смотрел, тот понимает, о чем идет
2: речь. Я заснула.
3: Для тех, кто смотрит матчи в повторе, я не рекомендую вам заходить в интернет или включать радио, потому что, ну, естественно, вы узнаете счет, и вам будет неинтересно смотреть в повторе. Но я думаю, вы и так это понимаете, потому что периодически, когда я с утра рассказываю о том или ином матче, потом приходит сообщение: ну, зачем вы сообщили счет? Ну, как будто бы, если вы решили посмотреть в повторе, то у вас должен быть информационный детокс. А так сейчас, куда ни ткни, ты узнаешь результат матча.
2: Но мне вчера смотрели все старшие мои мужчины, а младший ухайдокался. Мы вчера были в зоопарке, и я его укладывала спать и заснула вместе с ним. Поэтому футбол я вчера тоже пропустила.
3: Но...
2: В общем, тебе было интересно,
3: да,
2: игра
3: было интересно,
2: была хороша.
3: Как всегда, поздно приходится ложиться, рано вставать с нашей работой. Поэтому есть легкий недосып. Но я компенсирую его прекрасными эмоциями от замечательных матчей или игры. Хотя, конечно, вот нет такого трепета и интереса к чемпионату, когда там не выступает наша сборная. Это маленькая спортивная
2: минутка,
3: да, и нытье.
2: Слушай, а мы вчера были в зоопарке, и были в зоопарке вечером. Я впервые в жизни была в зоопарке вечером.
3: Я вчера увидел у тебя фотографии.
2: Да, и дождь, и ощущение было, что вот эта вот вся красота, все эти краски жизни, они все для тебя, потому что людей, ну, практически не было. Очень мало было людей.
3: Да, наверное.
2: Было несколько девчонок юных, совсем художниц начинающих, я так понимаю, они сидели, рисовали.
3: Уток.
2: Нет, ну, хищников, ну, разных вообще, на самом деле, не только птиц, но не всех мы, конечно, увидели, потому что многие уже попрятались, это, наверное, минус вечерних...
3: А у тебя бесплатный вход в зоопарк, как многодетная мама?
2: Бесплатный вход. Ну, мы вчера шикарно провели время, и я поймала себя на мысли, что, наверное, отныне я буду стараться попадать в зоопарк именно в вечернее время, потому что, ну, вот правда, ты гуляешь свободно, ну, может быть, еще дождь просто, да, конечно, повлиял каким-то образом на ситуацию.
3: Уверен.
2: Но это было прекрасно просто, вот мы чудесно провели время, и всем сотрудникам зоопарка, конечно, огромный привет.
3: Прекрасно. Мы

0: начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джелиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джелиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
5: Не оферта. Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7:19 в Москве.
3: Голос чемпиона.
4: Дачный участок становится территорией драйва. Садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: Пилот Яна Лукьянова проходит трассу своего приусадебного участка с легким, но мощным бензиновым триммером «Чемпион». Такое описание есть в нашей группе ВКонтакте к видеоролику, который Яна сняла на своей даче. Можете
4: да, у себя
2: зайти
4: в деревне.
2: И посмотреть. Очень... органично.
4: Ну, прям по-дачному, я в дачных трениках.
2: Да, ты смотришься в этом ролике.
4: Да.
2: Мы продолжаем разыгрывать технику «Чемпион». Правила следующие, дорогие друзья. Ну, во-первых, вы должны быть зарегистрированы в наших ботах для того, чтобы нам писать и играть с нами. Если еще этого не сделали, то обязательно зайдите на сайт наш.ру, на главной странице увидите два, выбирайте любой, который у вас работает, и участвуйте. Мы включаем звуки техники «Чемпион», а вы должны угадать, что это. Сегодня будет, наверное, сложное задание, но 17-й правильно ответивший получит то, что мы загадали. А это...
4: Это очень круто.
2: Очень круто.
4: Есть за что побороться.
2: Призы. Да. Поэтому, дорогие друзья, делайте приемники погромче. Не пугайтесь этих звуков. Многим они знакомы. И сейчас 12 секунд нашего задания. И мы ждем 17-й правильный ответ. Внимание.

0: наверное, нужно повторить. Есть вот один главный звук, который вы все слышите, и дальше вот такие звуки
1: второстепенные,
0: которые и являются главной подсказкой к тому, что мы сегодня загадали. Давайте еще раз.

0: Вот есть среди нас люди в нашей дружной компании, которые тестировали эту штуку на себе и в восторге абсолютно остались, и я тоже теперь ее хочу. Вот. А кому-то из вас, друзья, она достанется сегодня совершенно бесплатно. Вы представляете, как круто. Все, всем удачи, давайте, понеслась.
1: Она. Это ключевая подсказка.
0: Она — это штука.
1: Ждем 17-й правильный ответ.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, 7:25 в Москве. Давайте еще раз послушаем наше сегодняшнее задание. Мы принимали 17-й правильный ответ.

0: И это, друзья, не что иное, как мойка Чемпион.
1: Да, мойка электрическая C8132 Чемпион. И кто был 17-й правильно ответивший?
0: Человек с номером телефона 906-292-77 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: Вы ее и получаете.
0: Это очень круто. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции, никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра в это же время мы продолжим, так что присоединяйтесь.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4L». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 7:36 в Москве. Доброе утро. Психологи все чаще советуют не ждать больших поводов для радости, а учиться замечать маленькие хорошие события каждый день. Потому что мозг, как выясняется, очень быстро привыкает к тревожным новостям, особенно сейчас. Усталости и бесконечным делам. И перестает фиксировать простые вещи, которые вообще-то поддерживают нас на плаву. Успел спокойно выпить кофе, кто-то придержал дверь, ребенок обнимает без повода. Нашел место на парковке, дождь закончился ровно тогда, когда нужно было выйти. Вроде мелочь, а день уже не такой плохой. И многие люди такие мелочи не фиксируют. Они ждут каких-то больших радостных событий, поводов, и только что-то большое считают хорошим. А вот из таких мелочей, казалось бы, и складывается позитивное, хорошее настроение и радость жизни. Мы хотели бы сегодня собрать такие маленькие хорошие новости, ваши личные. И спрашиваем у вас, что хорошего, пусть совсем небольшого, произошло у вас за последние дни. Напишите нам наш.ру, а мы с удовольствием почитаем ваши истории.
2: Поделимся вашей радостью с нашими другими слушателями. Вообще,
1: Ян, что у тебя хорошего, пусть и небольшого, маленького, произошло за последние дни? Наверное, твоя история с зоопарком, который ты вчера посетила, и в котором было так хорошо и мало народу, тебе это доставило удовольствие.
2: На самом деле, я реально считаю, что это работает, и это такая важная черта, которая помогает делать нашу жизнь лучше и ярче. Умение замечать маленькие радости. И, я также, я не знаю, это вот врожденно или нет, как так получилось, я не знаю в моей жизни, но вот я действительно с пеленок ловлю себя на мысли, что меня даже зачастую больше радуют вот такие мелочи, чем какие-то большие приятности. И я очень надеюсь, что мои дети смогут перенять от меня эту черту, вот, потому что, например, из последнего, если мы делимся уж сегодня, я тут вот в минувшие выходные была в деревне, а 2 года назад я посадила куст пионов, корень посадила, и он у меня в этом году первый раз зацвел. Я просто, это такое было счастье. Я как вышла, а там такие белые шапки огромные, красивые, просто невероятной красоты.
1: Я вчера поздно возвращался с работы, из офиса, где-то в районе 20:00 вечера, не успел пообедать, и так хотел есть, но торопился домой, и зашел тут в нашу ближайшую кофейню, чтобы взять кофе с собой. И девушка на кассе говорит: «Молодой человек, а не хотите кашу? Я вам ее бесплатно отдам. Ее все равно завтра выбрасывать». Я согласился, съел ее прям там. И думаю, мелочь.
2: Приятно.
1: Я могу позволить себе купить эту кашу. Мелочь. Но вот эта формулировка.
2: Что я завтра
1: выбрасывать. Но это была приятная мелочь. Я улыбнулся, съел, мне было вкусно. И, может быть, действительно, мы не обращаем внимания на какие-то приятные мелочи, хорошие новости, да, небольшие, вот, совсем, может быть, незаметные для широкой аудитории. А лично для вас они создают определенное, конечно же, хорошее настроение. Так вот, друзья, что хорошего, пусть совсем небольшого, произошло у вас за последние дни? Напишите нам наш.ру, почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7:44 в Москве. Что хорошего, пусть совсем небольшого, произошло у вас за последние дни? Вот о чем мы заговорили и вот что вы написали. Вчера у меня был милый и приятный сюрприз от мужа. Проезжая по трассе, он увидел огромный куст чудесных ромашек, остановился и нарвал их, и тут же подарил. Это дало заряд на всю неделю. Я их ждала всю зиму, именно таких красивых и огромных.
3: Клево. 11 июня сдали группы экзамен в ГАИ. Я была четвертая. Они взяли на 20 июня талоны. Когда подошла к терминалу получить талон на выдачу, все закончилось. А в итоге я поехала после праздников и взяла талончик. И получу права 18 июня. И теперь я водитель троллейбуса. Рита, Новосибирск. Ну, мы вас поздравляем.
2: Зашел в новый магазин «Неликвид» с маркетплейса продают. Смотрю, лежит робот-пылесос. Внимание, цена 150 рублей. Купил 4. Пусть лежат. Проверил, а они реально работают. Маленький, с консервную банку. Проезжает везде.
3: Вот это да, видите, как повезло. Пропустила на дороге большегруз. Водитель поблагодарил не аварийкой или махнув рукой, а послал несколько воздушных поцелуев. Настроение на весь день.
2: А мы позавчера видели лосей на даче в 6 утра. Лосиха с лосенком ели небольшие деревья. До этого диких животных там никогда не наблюдали. А тут сразу такое чудо. Восторг.
3: Вот ну еще бы.
2: Как немного нужно человеку для счастья. Увидеть на даче лосиху с лосенком.
3: Да, здорово. За последнее время сын сдал историю ЕГЭ на 91 балл. Дочь скалолазка первый раз ездила на настоящие скалы. А я вчера гуляла и нашла место у нас около дома. Шикарное. Луг, холмы, вид на озеро. Почему-то раньше там никогда не гуляли. Хотя живем тут 9 лет.
2: Маленькая радость, когда сын пишет мне смс или присылает смайлик. А когда звонит, это уже большая радость. После таких радостей целый день уже самый лучший, теплый и светлый. Я очень по нему скучаю.
3: Да, дети, напишите родителям. Мы с мужем сходили на профчистку к стоматологу. Собирались лет 5. Лучшее решение этого месяца. Очень рада, что это случилось.
2: Месяц назад посетил вашу открытую студию в капелле Санкт-Петербурга. Счастлив до сих пор. Вот какие мелочи могут
3: доставить. И нам приятно, что вы приходили. Вчера после работы зашла в автобус, и мне предложили место. Я весь день на работе сижу за швейной машинкой и стараюсь хоть немного провести на ногах. Но вчера, не знаю почему, я согласилась. Было очень приятно.
2: Еду в Тульскую область на фестиваль «Дикая мята». Солнышко мне улыбается в дороге. Безумно надеюсь на хорошую погоду. А еще успели прийти все мои наряды для фестиваля. Это ли не счастье? Отличного всем настроения.
3: А я посетила парикмахерскую, покрасилась, маникюр стал еще краше и еще осознала, что люблю своих родителей, наш дом, сад, мою малую родину, Александров.
2: Коллега подарила просто огромный букет пионов. Я их просто обожаю, но у меня нет своей дачи.
3: Вот здорово.
2: Сейчас пионов много. Можно, мне кажется, у каждой станции метро или на станции электрички купить у бабушек пионы.
3: Сижу на диете, сложно, но когда утром вес на весах ниже, радует. А после ролл в выходные особенно. После роллов, видимо, да, в выходные.
2: Актуальная, маленькая, для кого-то и не маленькая радость последних дней или недель, или месяцев уже где-то. Бензин. Приехал на заправку, а он есть. Маленькая радость в последнее время.
3: Вот уж точно. Моя работа заключается в общении и помощи гражданам. Очень приятно, когда говорят спасибо. Откровенно. Я вижу, когда говорят искренне. А когда для приличия, Алексей?
2: Привет, подъемники. Прошлым летом рассадила на даче клубнику. Первый раз этим занималась. Сама копала, сама сажала, аж спину сорвала. В этом году получила плоды своих стараний. Безумно радовалась такому урожаю. Клубнику обожаю.
3: Да, тут нам еще слушательница наша прислала варенье, варит из Виктории, из клубники, и говорит, что запах на всю квартиру летний. Это действительно так.
2: На первом скрининге в понедельник наша маленькая радость показала нам с мужем свою первую пятюню.
3: Класс. На выходных гуляли по парку с сыном и наблюдали картину, как парень упорно закидывал пустую банку в урну на расстоянии 5 метров. Минут 10 пытался, а рядом девушка стояла, ждала его. Но когда он все-таки попал, прыгал и радовался, девушку обнимал. Я сыну его в пример привела. Как надо. Поставили перед собой цель, добился и счастлив.
2: Обычно с женой выходим на работу в разное время, а сегодня вместе. Грели машинки и стояли, обнимались. Чертовски приятно.
3: А я вчера радугу увидела по дороге домой. Мелочь, а настроение на весь вечер хорошее.
2: Ну вот видите, как оказывается, что мелочи создают нам настроение. Поэтому давайте обращать на них внимание и радоваться жизни. 7:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Сделано в России.

внимательно вслушиваюсь в звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще 6 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Министерства обороны. Об этом сообщил мэр Москвы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 10 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин в своем канале в Максе. В Казани усилят меры безопасности на объектах размещения гостей саммита России-АСЕАН. Также усиленные патрули выйдут на маршруты движения делегаций. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Он уточнил, что для охраны общественного порядка привлекут и сотрудников полиции из других регионов страны. Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, открывается сегодня и продлится до 19 июня. Хозяином 5-й встречи лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии выступает Владимир Путин. Уже сегодня российский лидер проведет торжественный прием в честь глав делегации и двусторонние встречи с зарубежными коллегами. В Европейском Союзе вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России. Он стартовал в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от российских энергоносителей. Речь идет о краткосрочных контрактах. Регламент был принят Советом Евросоюза в январе этого года. Он предусматривает полный отказ объединения от импорта российского газа к концу 2027 года. При этом на фоне энергетического кризиса и роста цен в ряде стран ЕС продолжаются дискуссии о возможности частичного возобновления закупок российских энергоносителей. Фиджитал Спорт может войти в школьную программу как вариативный модуль. Первые результаты апробации оцениваются положительно, заявил РИА Новости первый замглавы Минпросвещения страны Александр Бугаев. По его словам, сейчас в пилотном проекте по Фиджитал Спорту принимают участие 59 школ. Он объяснил, что задача Фиджитал Спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести его на улицу, мотивировать школьников совмещать компьютерные игры с занятиями традиционными видами спорта. В МВД напомнили о правилах фотографирования на паспорт. Там отметили, что использование профессионального студийного света и макияжа при фотографировании допускается. Однако при этом такой макияж не должен быть ярко выраженным и изменять выражение лица. В ведомстве также добавили, что нельзя подавать на оформление паспорта отретушированную фотографию. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 7 минут в столице. Сегодня среда, 17 июня. Всем прекрасного дня.
3: Кинопробы. Очень короткий фрагмент из фильма, который почему-то, к моему удивлению, не смотрел Яна. А я его всячески рекомендую. Ваша задача — угадать, что же это за фильм, и прислать 17-й правильный ответ. Если не зарегистрировано в наших ботах, на сайте наш.ру можно это сделать, прямо на главной странице. Два на выбор, какой вам больше нравится.
2: Ну а разыгрываем мы два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня.
3: А это уже в воскресенье.
2: Да.
3: Короткое задание.
4: Скрывать свидетеля и не проговориться? Вы, которые болтаете без умолку?
5: Болтаю, когда хочу, или когда это нужно для дела. Но когда мне говорят молчать, вместо того, чтобы сказать то, что я должна была сказать, а я не говорю, я молчу, тогда я не говорю вообще.
2: Ну вот как-то так.
3: Да.
2: Если вы знаете, о чем идет речь, присылайте, пожалуйста, свой вариант ответа. И если вы окажетесь 17-м верно ответившим, получите наш чудесный приз.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
11: Не оферта. Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Это всегда.
13: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
0: Слушай наше радио, узнавай новое

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8 часов 14 минут в столице. Давайте, друзья, еще раз послушаем наше задание.
2: Мы принимали 17-й правильный ответ.
3: Скрывать свидетеля и не проговориться? Вы, которые болтаете без умолку?
4: Болтаю, когда хочу, или когда это нужно для дела. Но когда мне говорят молчать, вместо того, чтобы сказать то, что я должна была сказать, а я не говорю, я молчу, тогда я не говорю вообще.
1: Гараж, 12 стульев, свадьба в Малиновке, Шерлок Холмс и доктор Ватсон и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Ищите женщину».
2: Невероятная Софико Чаурелли, Леонид Куравлев, Сергей Юрский, Леонид Ермолик, Александр Абдулов. Ян, я тебе настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм. Алла Сурикова режиссер. Ну, это классика, вот про которую мы говорим.
1: Вот у меня будет отпуск сейчас, у меня будет, наверное, время. Я с удовольствием посмотрю. Я, на самом деле, если так подумать, очень многие фильмы не видела.
2: Просто знаю тебя.
1: Из тех, которые считаются классикой.
2: За эти годы тебе точно понравится. «Ищите женщину». Этот фильм мы загадали.
1: Да, «Ищите женщину» и два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня, получает человек с номером телефона 915-254-32 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Кстати, если вам нравятся работы Софико Чаурелли, а это легендарная наша советская актриса, она же двоюродная сестра Георгия Данелли. И у Георгия Данелли есть невероятно смешные и интересные книги, которые он написал про свою жизнь и про кино, которое он делал, которое он снимал. И вот он там рассказывает про свою двоюродную сестру, сейчас без спойлеров, но очень трогательные и смешные истории. Рекомендую всем. 17 минут 9 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: В эфире программа «Один из БАС». Обычно мы редко задумываемся о том, сколько сложных систем скрыто внутри привычного городского пейзажа. Линии электропередач, теплотрассы, вентиляционные шахты, километры кабелей. Все это немного напоминает огромный живой организм, где энергия непрерывно движется по своим артериям, линиям электропередач. Но как и в природе, такая сложная система крайне динамична и требует постоянного наблюдения. Контроль необходим и особенно в местах, где работа человека трудна и небезопасна. Именно поэтому в последние годы с энергетиками все чаще можно увидеть необычных воздушных помощников. Например, комплекс «Канатоход», созданный по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще название, по-моему, очень точное. В природе существуют насекомые, способные удивительно ловко передвигаться среди тонких ветвей и стеблей, почти не касаясь земли. Примерно так же ведут себя и дроны этого комплекса рядом с ЛЭП. Перед нами пара специализированных аппаратов. Один называется «Стрекоза», другой – «Паук». И у каждого своя роль в этом сложном воздушном хозяйстве. Сегодня «Стрекоза» обследует участок линии электропередач после сильного снегопада. А обычно для такой работы приходится привлекать тяжелую технику или даже временно отключать часть сети. Но комплекс «Канатоход» умеет проводить диагностику прямо под напряжением, без остановки работы линии. С помощью камер, лазерного сканирования и магнитной дефектоскопии дроны внимательно изучают состояние проводов, а также креплений и соседних конструкций. Они способны замечать повреждения, которые с земли практически невозможно увидеть. Особенно интересно наблюдать за тем, как уверенно эти аппараты работают в непростых условиях. Жара, мороз, сильный ветер – все это привычная среда для подобных систем. Комплекс рассчитан на работу при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Но энергетика – это лишь часть задач. Сегодня беспилотники все активнее помогают городским службам обследовать крыши, фасады, вентиляционные системы и теплотрассы. А тепловизоры позволяют находить места утечки тепла. Те самые невидимые потери энергии, которые раньше было очень трудно обнаружить вовремя. Обратите внимание, что современные города постепенно приобретают собственную воздушную экосистему. Совсем как в живой природе. Одни беспилотники наблюдают за состоянием зданий, другие помогают коммунальным службам после ураганов или аварий, третьи следят за энергетической инфраструктурой ЛЭП. Солнце садится, и в лучах заката хорошо различима «Стрекоза» — этот внимательный хранитель большого городского организма.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах — от строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
14: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
17: Доброе утро. 8:33 в Москве. Сегодня уже среда, 17 июня. Мы тут за эфиром после наших кинопроб разговорились с Яной. К моему удивлению, «Ищите женщину» я не смотрела. Ну, ладно, хотя для меня
18: я столько всего не смотрела.
17: Вот прям обязательный фильм к просмотру для всех любителей нашего кино. Я не смотрела «Человек с бульвара Капуцинов», не смотрела «Свадьбу в Малиновке». И я думаю,
18: не смотрела сериал «Друзья».
17: Это классика, когда вот говорят про друзей. Ну, это уже наше поколение. И мы заговорили тут о том, что бывает такое, что человек что-то не пробовал, не смотрел, не делал, что, казалось бы, делали все. Да, там ни разу не катался на велосипеде.
18: Я никогда не курила. Ну, это не все делали. Ну, я имею в виду, ну, вот это тоже одно из таких.
17: Ну, ты даже не пробовал?
18: Я не пробовала.
17: Удивительно. Ну, это хорошо.
18: Да. Мне как-то никогда не было интересно.
17: Понятно, что у каждого никогда не свое.
18: Ну, давай, что у тебя свое?
17: Ты знаешь, я задумался.
18: Но ты же тоже что-то наверняка не смотрел, не пробовал.
17: Наверняка что-то не смотрел, не пробовал. Но такого, что бы вот прям на ум сразу приходило. Я сейчас, может быть, почитаю ваше сообщение, что вы никогда не, хотя, казалось бы, в вашем окружении и там ваши знакомые все пробовали и делали.
18: Яна, у вас дикая какая-то, мне написали. Я тоже вас люблю, ребята.
17: Янка одна и неповторимая у нас, да. За это и любим.
18: Да, ой, спасибо.
17: Но, друзья, продолжите этот список. Никогда не. Вот что вы, когда, казалось бы, все остальные пробовали и делали. Ленка привела пример, ну, никогда не умел плавать, но я думаю,
18: люди,
17: что таких
18: наверняка
17: людей много. Ну вот действительно много. Не научили в детстве, и все, во взрослой жизни как-то вам это уже и вроде как и не надо. И когда вы оказываетесь там в бассейне или где-то на отдыхе на море, то вы как эти капибары. Знаешь, иногда показывают в роликах, они плавают, ну ходят вот как будто по дну. Ощущение, что они плавают, но они уходят по дну. Очень забавное зрелище.
18: Ну вот, я никогда не смотрела «Звездные войны». Но это тоже...
17: тоже, да, такое. Понятно, что многие смотрели. Это как с сериалом «Друзья». Хоть это мой любимый сериал, но я понимаю, почему многие его не видели и ни одной серии не смотрели и не переживают из-за этого.
18: Вот, никогда не ел окрошку человек. Никто не верит, что я никогда не был на море.
17: Ну, никогда не был на море тоже могу понять, таких людей много, а вот не есть, например, окрошку или какой-нибудь там, ну, классический продукт, например, клубнику.
18: Да. Да?
17: Или бананы. Вдруг найдутся и такие люди. Чего вы никогда не делали и не пробовали? Напишите нам, мы почитаем ваше сообщение через несколько минут. Наше.ру
0: Подъемники на нашем радио.

минутах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.

0: плюс ему на суточно ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: 8:45 в столице. Друзья, заговорили мы о том, чего вы никогда в жизни не делали, не пробовали, не видели, не смотрели, не читали из каких-то вот таких привычных вещей, которые, казалось бы, пробовал, видел, смотрел или читал в жизни хотя бы один раз любой среднестатистический человек.
4: Ну, тут, как оказывается, если копнуть, когда человек говорит, что он никогда не, вот, например, Яна говорит, никогда в жизни не курила.
3: Да.
4: Никогда в жизни. И потом выясняется, тут сейчас за эфир, что курила она кальян. И говорит, ну это же не считается.
3: Кальян, да, раз сколько?
4: Ну какая разница, сколько?
3: Ну, раз это же так, шесть,
4: нельзя сказать, может быть, что семь. Никогда не курила.
3: Да, нет, ну,
4: это все-таки
3: я
4: курила.
3: Что-то не воспринимала.
4: Говорит, ну там ягодки, а всякие,
3: там,
4: фрукты.
3: Там же не табак.
4: Там табак, перемешанный,
3: ну,
4: как,
3: короче,
4: раз
3: значит,
4: со
3: грешна,
4: всякими фруктами.
3: Простите.
4: Да. 49 лет, нет прав, никогда не водил машину. Но я думаю,
3: да,
4: таких людей много.
3: В Питере живу и, сознаюсь, никогда не был в Эрмитаже. Ну, вот как-то не получилось. Стыдно, конечно, но на пенсии схожу.
4: Никогда не были за границей, а паспорт 10-летний уже просрочился, а мне уже 62 года.
3: Обязательно надо выбраться. Обязательно. Никогда не ел винегрет и селедку под шубой.
4: Тушеную капусту. Вот человек никогда не ел. От одного вида тошнит.
3: Он как раз ужинала ей вчера, извините.
4: А некоторые ели в детстве, например, но мозг у нас так работает, если вам не понравилось,
3: забывает.
4: Он забывает.
3: Отсекает.
4: Да.
3: Не смотрел ни разу «Свадьбу в Малиновке», «В бой идут одни старики», «Игру престолов», не читал «Войну и мир» дальше первой страницы и даже краткое содержание. Просто чужое сочинение из другой школы сдал. Не ел тыкву и хурму ни разу. Саня из Челябинска.
4: Я никогда не прогуливала школу и институт ни разу и не опаздывала ни разу на занятия, хотя теперь жалею. Многие говорят, это было всегда весело.
3: Ни разу не пробовал пиво, даже в подростковом возрасте.
4: Живу в Питере уже 45 лет и ни разу не был на фонтанах в Петергофе. Родился в Ленинграде, живу в Питере и не был на фонтанах. Вот так.
3: Никогда не курил и не пробовала. Дедушка в детстве сказал нам как-то: никогда не курите, девчонки. После во рту как будто кошки нагадили. На меня подействовало, а вот сестры пробовали, и на них, видимо, не подействовало.
4: Сестры пробовали, хвалили, да? Минздрав предупреждает. Я никогда не ела чеснок. В детстве понюхала его, и с тех пор чеснок мой ред флаг. Если от человека характерно пахнет чесноком, фе. Подруга, 43 года, никогда не пила спиртное. Ну, про спиртное, на самом деле, многие написали. Это как будто бы не удивительно.
3: Никогда не ходила на дискотеки. Просто не хотелось.
4: И сейчас никогда... не хочется.
3: Ну, я не знаю. Вот про сейчас не написано. Ну, видимо, если не хотелось, значит, наверное, не хочется до сих пор. И никогда не пил спиртное, не курил. 47 лет.
4: А вот, пожалуйста, никогда в жизни не танцевал. В детском саду, возможно, но я этого не помню. Но в подростковом и во взрослой жизни, наверное, никогда не танцевал ни под одну песню. Мне кажется, вы лишаете себя удовольствия.
3: Вот это
4: не
3: то,
4: обязательно
3: чего я люблю.
4: Уметь танцевать, не обязательно делать это на публике. Но это как с пением. Очень иногда помогает.
3: Да.
4: Попробуйте.
3: Никогда не смотрел «Иронию судьбы». Никогда не каталась на мотоцикле. Никогда не каталась на скейте-роликах. А я вот каталась, но тормозить не умею. Да, никогда не водила маленький автомобиль, зато езжу на троллейбусе нового поколения, который ездит без штанг, так как у нас миллионник, и во многие места на проводах не проедешь.
4: Вот человек пишет, что никогда не ел лук. Я практически уверен, что вы его ели, просто не знали,
3: не знаете,
4: что он есть в том или ином блюде. Бывает так, что человек не ест какой-то продукт, ему не говорят, просто там куда-то добавляют его, а он спокойно поглощает блюдо с этим продуктом, который он категорически не воспринимает. Потом говорит вот так в эфире: никогда не ел лук.
3: Никогда не был в детском лагере. 40 лет живу в Москве, ни разу не был в мавзолее. Вот, пожалуйста, я тоже не была в мавзолее, кстати.
4: Ну, ничего не потеряли. Но
3: ну, это как бы, я все собираюсь. Мы же даже в эфире об этом говорили. Мальчики, давайте сходим
4: я
3: в мавзолей.
4: Я не хочу туда идти.
3: Ну хотя бы раз, надо же просто хотя
4: не
3: бы
4: надо,
3: знать.
4: Не надо, не знаю, что мне знать. Я на фотографии видел, ничего меня не тянет туда. А многие, кто живет в Москве и вырос в Москве, ни разу не были на Красной площади. Вот это удивительно. 8.50.
3: Да?
1: Съемники на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи сбили 157 БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера вторника до 7 утра среды дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сотрудники ФСБ задержали троих пособников спецслужб Украины. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, операция проводилась в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее. Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих и волонтерской организации, которая оказывает поддержку участникам СВО. Также целями террористов были объекты транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов. В ФСБ вновь напомнили о том, что спецслужбы Украины не снижают активность в поиске потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Уголовная ответственность за данные преступления предусматривает пожизненное лишение свободы. Страны Европы готовы к проведению мирных переговоров с Москвой по урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом дал понять канцлер Германии Фридрих Мерц. Его мнение прозвучало на пресс-конференции в рамках саммита G7 во Франции. «Мы дали понять американскому президенту Дональду Трампу, что готовы к мирным переговорам», — сказал глава немецкого правительства. Мерц считает, что европейские государства в составе возможных участников диалога должны быть представлены на встречах наравне с США. При этом Мерц указал на намерение европейских стран продолжать и наращивать поддержку Киева. Одной из наиболее острых проблем для жителей новостроек в мегаполисах страны названа нехватка парковочных мест. Ее обозначил каждый третий участник опроса, результаты которого приводит агентство ТАСС. Еще 27% респондентов пожаловались на беспорядочную парковку во дворах. Отмечается, что россияне все чаще рассматривают парковочное место как обязательную часть комфортного жилья, а не как дополнительную опцию. Летнее солнцестояние произойдет в грядущее воскресенье. Этот день в северном полушарии будет самым длинным. Как сообщили в московском планетарии, в момент солнцестояния солнце занимает наивысшую точку над горизонтом в году. Оно наступит в 11 часов 24 минуты по московскому времени. На широте Москвы день продлится 17 часов 33 минуты. После этого день начнет убывать, а ночь расти. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро.
3: 9:07 в Москве, среда, 17 июня. Мы с Яной вдвоем по-прежнему. Саша до конца недели в отпуске, а с понедельника Ян на две недели уйдет в отпуск, и мы будем
2: отдохнете с Сашей от меня
3: вдвоем, а ты от нас. Мне кажется, это нужнее тебе, чем нам. Ну, давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Ян, по какой книге?
2: Сегодня предлагаю по Георгию Данелия погадать.
3: Прекрасный.
2: Тем более, что вспоминали уже имя этого человека сегодня в нашем эфире. Ну и заодно предлагаю вручить прекрасный подарок человеку, которому погадаем в прямом эфире. Два билета на концерт Александра Пушного, который пройдет 21 июня на корабле «Рио-1».
3: Есть проблема, удивительная проблема. Человек просит в эфир его не выводить, но раз прислали проблему, значит, просит ее обсудить. Дочка познакомила с любовником. Люблю зятя, но этот тоже неплохой, мне понравился. Я за дочь, конечно, она же моя, но не знаю, как вести себя с зятем. Она пока определиться не может, мечется. Интересно, это мама или папа пишет?
2: Тоже неплохой, формулировка, конечно, смущает нас немного.
3: Почему?
2: Ну, как-то неплохой, ну, если, ну, неплохой как-то...
3: Но это значит хороший.
2: И нет, зять хороший, это хороший.
3: И любовник неплохой, хороший.
2: Это неплохой.
3: Все молодцы.
2: Я не знаю, что сказать, Гарри.
3: Я тоже не знаю. Тут.
2: С одной стороны, конечно, радостно, когда дети нам доверяют и советуются. Видите, она к вам как к самому близкому пришла. А с другой стороны, мне кажется, вот
3: так
2: когда человек находится...
3: Она не за советом пришла, а просто познакомить.
2: Ну, видимо, чтобы получить какую-то точку зрения родителя, скорее всего, это так вот происходит.
3: А, в смысле, мам, помоги определиться. Вот мужа ты знаешь, вот мой любовник. Кто тебе больше симпатичен? А то есть сомнение.
2: Мне кажется, что вот в такие ситуации, когда кто-то появляется в уже, казалось бы, сложенной жизни, это говорит лишь о том, что... Ну, и вот и человек не может определиться, то есть он не может выбрать. Это значит, что он не любит ни одного, ни второго. Это значит, что, скорее
3: бывает,
2: всего...
3: Ян, тут, знаешь, люди
2: сложные.
3: Ну, а как? Сложные.
2: Любить двоих сразу?
3: Ну, а что, такого не бывает? Я просто сейчас вот предположил.
2: Я не могу просто представить,
3: просто
2: себе
3: такой человек,
2: такое, чтобы
3: вот
2: можно
3: тебе...
2: было любить в равной степени... Ну, когда ты в равной степени детей своих любишь, это одно. А двух разных мужчин, как-то это для меня странно.
3: А не странно для тебя, когда одного ребенка родные родители любят больше, чем...
2: Ну, я вообще...
3: Другого?
2: Нет, давай сейчас это вообще не будем... это какая-то... Нет, это, знаешь, не могу. Это когда мне дети спрашивали: мам, кого ты больше любишь? Там вот мне, не помню, кто-то из младших мне задал этот вопрос. И я вообще, на самом деле, всегда в таких ситуациях говорю: смотри, у мамы 5 вот пальчиков, видишь, на ладошке. Как можно сказать, какой ты пальчик любишь больше? Все они вот твои, они все твои ладошки. Говорю, и вы у меня все разные, всех люблю по-разному, но одинаково сильно.
3: Не очень убедительный. Пример, да.
2: Может быть.
3: С пальчиками я сейчас имею в виду.
2: Я поняла. Я отвечаю так.
3: Очень смешные ролики есть в интернете. Когда, например, там девушка выкладывает видео и говорит: вот мама всегда нам с братом говорит, что она нас любит одинаково, и показывает квартиру. Значит, там маленькая фотография этой девушки, которая снимает это видео, и по всей квартире развешаны фотографии, большие медали брата. Понятное дело, что это не признак, но это забавно со стороны смотрится.
2: А что касается двух мужчин, я не знаю. Мне кажется, это такое какое-то нечестное же поведение по отношению. Надо закрыть сначала одни отношения, потом начать новые. Я за искренность.
3: Янка, идеалистка.
2: Просто мне кажется, что это так, как-то...

0: Это как предательство. Что?
1: Нет, ничего.
0: Ну ладно, в общем, не надо меня спрашивать. Сейчас бы вот Сашка был бы, если наш дедуля, он бы сейчас сказал бы вам.
1: Ну смотри, у тебя есть 5 пальчиков на одной руке, Янг, 5 пальчиков на другой руке.
0: Ну муж один.
1: Ждем ваши проблемы. Наша.ру, пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Кирсанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9 часов 16 минут в столице. Друзья, гадать будем уже очень скоро. По Георгию Данели сегодня гадаем. И, напоминаю, подарим 2 билета на концерт Александра Пушного человеку, которому погадаем в прямом эфире.
2: Ну что, добрый день. Собираюсь в отпуск с 2 дочками. Старшей 9 лет. Началось: туда не хочу, сюда не хочу, не пойду здесь, там неинтересно. Как быть? Договориться не получается. Поехать только с младшей? Нервы на пределе.
3: Ну да.
1: Ну, в смысле, а что, старшую оставить дома?
2: Ну, оставить бабушку, если есть такая возможность. Ну, понятное дело, что в этом возрасте нужно разговаривать или вообще не спрашивать, как нас часто не спрашивали. Хочу, не хочу, ешь, что дали, и все.
1: Мы едем сегодня туда-то.
2: Да, или мы едем туда-то, и никто не спрашивал. Дорогой или дорогая, а не поехать ли нам вот туда-то или сюда? Просто тебя ставят перед фактом, и ты едешь. Ну и тебе еще нравилось.
1: Мы договариваемся обычно с детьми. Понятно, что у каждого есть свои интересы, семья большая, и хочется, чтобы во время отпуска удовольствие получили все. Поэтому мы, как правило, договариваемся. Там, например, пацаны, мы там вот там, ну, с мужем, например, хотим вот сходить сюда-то, мы сейчас вот идем все вместе сюда-то, а потом идем туда, куда вы хотите. Ну, так, чтобы вот и вашим, и нашим, чтобы вот всем было хорошо, чтобы всем было в кайф.
2: А если только идти туда, куда родители хотят? А вы подрастете и пойдете, ну, куда захотите?
1: Слушай, чужая душа потёплая. Я не знаю, есть разные семьи с разными устоями. Я, конечно, и любая из этих ситуаций может быть правильной. Я не знаю, я просто делюсь вот тем, как у нас. Мы обычно там вот, сейчас мы идем сюда, вы немножко пострадаете, потерпите, посмотрите на счастливых маму с папой, как они получают удовольствие, а потом идем. Но у нас, в принципе, ну, таких вот прям разногласий, чтобы жутких, нет. Но они обычно легко идут на, ну, не то чтобы на уступки, но соглашаются.
2: Ну и кажется, хотя, может быть, кажется, сейчас родители другие. Нас никто не спрашивал. Могли подзатыльник дать, если вдруг ты начинал спорить со взрослыми.
1: Ну вот, меня спрашивали, ну, были ситуации, когда мама просила войти в положение, но как-то у нас всегда мирно решались любые вопросы, и не было такого, что там ты вот сейчас это делаешь, ты сейчас вот это делаешь, но все равно моя точка зрения, она не списывалась со счетов, и я за это маме очень благодарна.
2: Я не помню, но я на море с родителями был один раз, и уже мне было тогда 16 или 17 лет, и они первый раз были на море, и я был, естественно, первый раз. А так меня отправляли к бабушке на лето, либо в пионерский лагерь, и все. И я не помню, чтобы я не хотел ехать. Может быть, я и не хотел, но я ездил. Но я с удовольствием. Вот сейчас так, когда анализируя свои какие-то детские каникулы и отдых. А сейчас, вот видишь, 9 лет уже туда не хочу, сюда не хочу. Сколько в интернете роликов, где дети недовольны, что их вывезли на море и ходят с кислыми лицами. Ждем ваши проблемы по книгам или книге Георгия Данели. Мы сегодня гадаем, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки. Яна откроет книгу, так как Саша в отпуске, прочитает строчку, и мы вместе решим, что бы это значило.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

круглосуточно. 6+. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк». Лизинг.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: 9.34 в Москве. Давайте погадаем. Дорогие ведущие, погадайте. В августе у ребенка спортивные сборы в Приэльбрусе. В начале года внесли первоначальный взнос. Он невозвратный, но сейчас не очень получается поехать, так как надо ехать с ребенком. Но очень хочется. Муж вроде да, вроде нет, но надо принять решение. Помогите, пожалуйста, Марина. Нам написала Марина. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну, во-первых, Марина, я тут небольшой специалист, но, насколько я понимаю, само слово «невозвратный» в договоре и в переписке еще не делает взнос этот невозвратным. То есть, если сборы еще не начались, услуга не оказана, а расходы не доказаны, взнос ваш этот должны вернуть полностью. Если расходы есть, вернуть должны сумму за вычетом подтвержденных расходов. Но обычно это так бывает. То, что, ну, обычно говорят невозвратная предоплата или еще что-то, все это чаще всего просто слова, и это не совсем законно. Но, насколько я понимаю, это так у нас работает. Что у вас там за невозвратный взнос и какая сумма?
5: Ну, на самом деле, сумма у нас такая не очень сильно большая, это где-то порядка 20 тысяч, да, нужно еще внести. Вот, но ребенок очень хочет поехать, да, мы едем первый раз именно на такие большие сборы, предыдущие были, мы ездили на неделю, здесь на две недели ребенок едет. Ехать нужно в Приэльбрусье. Дети будут жить в горах, заниматься там спортом, с тренером. А родители, как правило, либо заселяются вместе с ребенком, вот, в отеле. Естественно, нужно заплатить, ну, как бы отпуск и за маму, и за папу. Либо у нас многие родители едут непосредственно, будут жить в горах в палатках. И если ехать тоже с родителями в палатках, то, ну, к сожалению, у нас там нет ни палатки, ни там спальных мешков и всего остального. И жить нужно будет 3 недели.
3: Ничего себе.
4: А не очень получается сейчас поехать, вы написали, это с чем связано, с финансами или вас с работы не отпускают?
5: Ну, как? Получается, и, ну, как бы с финансами можно как бы подтянуть сейчас, да, там, например, все это купить, постараться. Это будет в начале августа, с 1 августа. Вот. Но еще и плюс у меня получается таким образом, что, к сожалению, я с 1 сентября буду увольняться, так как моя точка, в которой я работаю, у нас будет реструктуризация. Естественно, мне нужно еще по работе подготовиться к реструктуризации, да, будут увольнения сотрудников, будет разбор самого вот этого, непосредственно вот этой вот станции. Нужно все это тоже подготовить. И получается, если я 1 августа уезжаю, 21 августа я только приезжаю, у меня остается ровно неделя, да, для выполнения всей этой масштабной работы. И вот сейчас вот мы с мужем в таком небольшом раздумье, да, стоит ехать, не стоит ехать. Вроде я очень сильно хочу, потому что это моя мечта была именно туда поехать. Я давно просила мужа поехать в ту сторону, отдохнуть, в горах пожить. Тем более мы еще ни разу не ездили, не жили в палатках. Мы даже представления не имеем, что это такое. Вот наши основные друзья у нас, получается, 7 семей, 7 семей родителей, которые будут жить вот тоже в палатках.
4: А физически вы успеете доделать все необходимые по работе дела за неделю? Ну вот если хорошо устать максимально, но все-таки успеете это сделать, или это физически невозможно?
5: Ну, если честно, я уже занималась ранее такими мероприятиями, да, конечно же, можно.
4: Ну, если, конечно, можно, тогда вы ответили на свой вопрос, мне кажется.
5: Можно, но вот муж меня просто склоняется к тому, чтобы не поехать, потому что ребенку 8 лет, и вот он все-таки боится, как он там будет эти 3 недели без родителей. Вот здесь вот такой вот самый такой большой момент, да, я могу вам сказать, что ранее вы мне тоже один раз уже гадали по поводу моей дочери, про свадьбу. И вы мне погадали прям ровно в точку. Мы сделали так, как мне погадали. Да, и дети счастливы, довольны, они уехали в путешествие. А вот сейчас у меня младший ребенок.
4: Ну, смотрите, он же уже был один раз, ваш младший ребенок, в лагере.
5: Да,
4: пусть неделю,
5: да,
4: но был.
5: Семь дней, да, был.
4: Он доволен остался?
5: Зимой. Ну,
4: или сложно было?
5: Да и нет. Сложно было, потому что все равно первые два дня как-то еще более-менее, а потом все равно, естественно, звонил. Мама, папа, я хочу к вам. А, ну, как бы плакал. А здесь вот, получается, 3 недели.
4: Но вы же едете... Вы же тоже там будете.
3: Нет, ну, если, да, если одного не вас плакать, я так понимаю.
5: Он там будет один. Угу. Без, они будут без родителей, а мы будем жить недалеко в палатках. В принципе, будет возможность к нему приехать, да, там, может быть, его увидеть. Но вот когда мы были 7 дней его не видели, а, тренер просил, чтобы мы не приезжали.
3: Это правильно.
4: Это правильно, да.
3: Да. Ну, слушайте, если вы говорите, там будут ваши друзья, они могут там приехать его как-то поддержать, ну, может
5: так
3: быть.
5: Так их дети тоже там будут.
3: Ну, тем более.
4: Тем более. Да. А это какой вид спорта у вас?
5: А, карате.
4: Карате.
3: А если вы переживаете, ну, все-таки решите ехать там с палатками, не обязательно их покупать. Во-первых, регион такой, достаточно туристический, я уверен, что там есть куча проката, и иногда дешевле взять в прокат и спальники, и палатки на эти 3 недели,
4: точно,
3: чем
4: совершенно
3: покупать,
4: можно взять.
3: Тащить их туда, не знаю, полетите вы или поедете на машине, но в любом случае просто рассмотрите этот вариант. Взять в аренду и наслаждаться жизнью. Давайте, номер страницы, номер строчки, Марин.
5: 21 страница, 17 строчка сверху.
3: В августе у ребенка спортивные сборы в Приэльбрусе. В начале года внесли первоначальный взнос, он невозвратный, но сейчас не очень получается поехать, так как надо ехать с ребенком. Но очень хочется. Муж вроде да, вроде нет, но надо принять решение. Помогите, пожалуйста.
4: Дорогие мои, если бы вы знали, как я вами горжусь. Игорячо поцеловал меня. Молодцы.
5: Спасибо большое. Вы прям развеяли все мои сомнения.
3: Ну и еще, Марин, вот если вы про работу говорите, вот наши слушатели справедливо замечают, в чем проблема уехать пораньше. То есть вы можете же не на 3 недели поехать, а на 2. Как раз вот первые 2 недели побудете там периодически с ребенком, поддержите его, а потом на неделю раньше уедете. Ну, тоже вариант. Рассмотрите
5: его. Ну да,
3: его.
5: Тоже можно рассмотреть.
3: В общем, желаем вам удачи.
4: И хороших летних приключений.
3: 9:41 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: запах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 9:48 в Москве. Доброе утро. 17 июня. Сегодня среда. Продолжаем рассказывать вам, для тех, кто вдруг еще не знает, о прекрасном сервисе «Транспорт» в Яндекс.Го. Что это такое? Давайте в общих чертах. Построение маршрутов и отслеживание транспорта, что, согласись, Янка, очень удобно.
2: Очень.
1: Если такси для вас дорого, час пик и так далее, то обратите внимание на сервис «Транспорт». Пользователи могут выбрать точки отправления и прибытия, а сервис предложит несколько вариантов маршрута с указанием времени в пути, количество пересадок и времени, которое займет пешая часть пути. Не только сколько вы будете на транспорте ехать, но и сколько перехода, например, от одной точки до другой занимает. Поддерживаются различные виды общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, электрички. На карте отображаются метки движущегося общественного транспорта с указанием номеров маршрутов и направления движения. Данные постоянно обновляются, алгоритмы прогнозируют время прибытия на остановку, учитывая пробки и историю движения.
2: Ну вот ты вчера с Бауманской на такси добирался до радио.
1: Да.
2: За сколько ты доехал?
1: За 55 минут.
2: А я вчера за 45 минут доехала общественным транспортом совершенно бесплатно с Бауманской до радио.
1: Вчера были сильные дожди и пробки.
2: Когда я вышла, это вот, кстати, замечать хорошее, дождь уже закончился.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
4: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
3: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
5: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
3: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 44 украинских беспилотника на территории России за 2 часа. Как сообщило Минобороны, в период с 7 до 9 утра дежурными средствами ПВО летательные аппараты перехвачены и уничтожены на территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Тверской, Рязанской, Воронежской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и акватории Черного моря. Как отмечает сайт nsn.fm, в течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 157 БПЛА над регионами. Ограничения Россельхознадзора на поставки ряда продовольственных товаров из Армении вызваны не политическим решением. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. В интервью российской газете он подчеркнул, что это связано с выявленными нарушениями. Проблемой Армении является организация производства и контроля, сказал он. Глава Россельхознадзора пояснил, что в республике работает большое количество мелких фермеров, которые выращивают и поставляют свою продукцию на экспорт. При этом между производством и отгрузкой фактически отсутствует система внутреннего контроля. Почти 1500 специалистов ежедневно задействованы в тушении лесных пожаров на севере Красноярского края. Также к работам привлечены 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники. Группировка лесопожарных сил будет увеличена, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра. За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 21 пожар, еще 25 возгораний локализованы. Сейчас в крае действуют 88 лесных пожаров на площади свыше 60 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Более 1000 иностранцев получили российские визы традиционных ценностей в прошлом году. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости он уточнил, что эти визы выдавались в соответствии с указом президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он отметил, что большинство виз было выдано гражданам Германии, Франции и США. Более чем по 100 на каждую из этих стран. У британского телеведущего Джереми Кларксона обнаружили рак. Как рассказал сам легенда автомобильного шоу «Топ Гир», о болезни он узнал в мае. Несмотря на то, что недуг распознали на ранней стадии, его форма агрессивная, а некоторые методы лечения пошли не так. Ведущий заявил о болезни во время последних эпизодов своего шоу «Ферма Кларксона». «Если лечение окажется успешным, увидимся в 6-м сезоне. А если нет, то не увидимся. Всем пока», — обратился ко всем Кларксон, 2 года назад перенес операцию на сердце. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Кирсанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 8 минут 11 в Москве. Среда сегодня, 17 июня. Играть будем в «Кто кого». Сегодня день русского кваса. Поздравьте, пожалуйста, если вы любите этот напиток. Я очень люблю.
2: Я тоже люблю квас.
1: Вспоминаю квас, который пил у бабушки в деревне, который она делала. Белый такой, на закваске, которую передавали ее подружки или соседи. Я уже даже не помню. Как-то вот она, эта закваска, ходила по домам. И именно на этой закваске делали огромные такие кастрюли с квасом, которые потом разливались по большим банкам, бутылям и убирались в погреб.
2: А мне больше всего нравился квас, который продавался в Копейске, вот в этих больших бочках на улице, которые стояли. Я понимаю, что там, может быть, все было не так, как сделали бы дома, как ты говоришь, там, по каким-то семейным рецептам, но вот ассоциация у меня именно такая. Ничего вкуснее с тех пор не было, если мы говорим про квас.
1: И Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid в 1970 году. Именно на эту дату мы обратили внимание. Тема будет Polaroid. Не всем, наверное, молодым людям сейчас знакома эта камера, а для нас это было настоящее волшебство, когда моментально появляется фотография. В какой-то момент они снова становились популярны на мероприятиях, там, свадьбах, днях рождения, корпоративных вечеринках в стиле там, 90-х. Устраивали фотосессии с помощью полароидов. И сейчас продаются разные фирмы, не только Polaroid, выпускают вот эти моментальные фотографии разных размеров, разным количеством, собственно, картриджей или кассет, как правильно это называется, и многие пользуются.
2: Как раз рассматривала коллекцию фотографий полароидных в кабинете, ну, в нашей редакторской, да, и там висят на стенке у девчонок. Сашенька, тебе привет большой, огромное количество всяких разных фотографий с фестивалей там и так далее, и наши коллеги чудесные в разные дни и в разные обстановки. И я подумала, как это мило, и, знаешь, вспомнила, у меня был период в жизни, когда я жила в Германии и снимала квартиру в Ганновере. Одна квартира на несколько студентов. И там вот, ну, у меня была своя комната. И соседка моя по этой квартире, Зольвейк, девочка, нее...
1: Ты даже помнишь, как звали.
2: Да, я ее помню. А ну, мы так подружились. Вот сразу, как входишь в квартиру, в коридоре у нее висело такое было панно плетеное, и на нем вот иголочками были воткнуты открытки из разных городов, которые присылали друзья, и куча целых фотографий как раз полароидных. И так это врезалось в мою память, что я, наверное, однажды тоже сделаю такую стенку у себя дома.
1: У кого есть Polaroid, или был Polaroid, или есть фотографии, снятые на Polaroid, против тех, кто никогда, возможно, и не снимался на эту камеру. Вот две команды, которые будут сегодня играть. Ян, разыгрываем мы.
2: У нас шикарный приз, друзья. Мы будем фестивалить с вами уже совсем скоро. Два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
1: Ждем ваши заявки.

0: имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
2: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше. Наше.
8: Наше. Знаете ли вы?
9: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. Итак, играем в игру «Кто кого?». Тема у нас Polaroid. Играют те, кто снимал, снимает и имеет коллекцию фотографий, сделанных на Polaroid, против тех, кто никогда в этом не участвовал, возможно.
3: Иван у нас на связи. На него нахлынула ностальгия. Месяц назад купил Иван такой фотик. Невообразимые эмоции, когда фото выходит моментально. Класс. Вань, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Иван, давайте тогда сразу к вопросам. Сегодня нечетное число, у вас преимущество в случае ничьей. С чего, по известной истории, началась идея моментальной фотографии у изобретателя Эдвина Ленда? Его попросили срочно сделать снимок для газеты. Его маленькая дочь спросила, почему нельзя сразу увидеть фотографию, или он случайно пролил химический раствор на пленку?
4: Второй вариант.
2: Да, по известной и подтвержденной истории, в 43-м году дочь Эдвина Ленда, Дженнифер, спросила папу, почему она не может сразу увидеть сделанную фотографию. В тот момент обычные снимки нужно было отдавать в проявку, и ожидание могло занимать несколько дней. Этот детский вопрос стал для Ленда большой инженерной задачей. Второй вопрос. Что произошло с первой публичной продажей камеры Polaroid Land Camera модель 95 в Бостонском университете? Камеры почти не покупали из-за высокой цены. Все 56 камер, привезенные на демонстрацию, распродали. Или продажу остановили, потому что снимки не проявлялись?
4: Не будем нарушать традицию. Второй вариант.
2: Действительно, модель 95 стоила $89 75 центов. По тем временам это была дорогая покупка, но эффект был настолько сильным, что все 56 камер, привезенные на демонстрацию, продали. Людей поражала сама идея. Нажал кнопку, и через минуту у тебя готовая фотография. Третий вопрос. Какими были первые снимки Polaroid Land Camera модель 95 года? Цветными, как современный Polaroid, черно-белыми без рамки или сепийными, то есть с коричневым оттенком?
4: Третий вариант.
2: Да. Делались они на пленку специальную и были цвета сепии. У них уже были узнаваемые белые поля, но это еще не был тот цветной Polaroid, который многие представляют сегодня. Цветная моментальная пленка Polaroid появилась позже.
3: И вы все знаете.
2: Удивительно.
3: И у нас сегодня нечетное число. Это значит, что вы тут же становитесь обладателем двух билетов на фестиваль, о котором мы говорили. Это семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Вань, мы вас поздравляем.
2: Но, тем не менее, предлагаем все равно сыграть с теми, кто с Polaroid'ом не очень знаком, вы чуть больше узнаете про эту когда-то чудо-камеру.
3: Да?
2: Ну и пообщайтесь с нами в эфире.
3: Ждем тех из вас, кто никогда не имел с Polaroid'ом дела.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, друзья. Вера будет играть с нами.
3: Вера, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: У вас, Вера, к сожалению, шансов нет, но зная Яну и ее доброту, особенно когда Александр в отпуске находится, может быть, она что-нибудь придумает.
2: И мне никто не связывает руки.
3: Для вас.
2: Да, если вы дадите три верных ответа, Вер, это немаловажно.
3: Почему камера Polaroid SX70 стала революционной? Она первой снимала видео на кассету. В ней снимок проявлялся внутри цельного листа без ручного отделения негатива. Или она сразу печатала фотографию на обычной бумаге?
4: Давайте первый вариант.
3: А на самом деле SX-70 пользователю нужно было после съемки отделять негативный слой от готового снимка. А вот SX-70 стала большим шагом к настоящей моментальной фотографии. Нажал кнопку, снимок выехал из камеры и сам проявлялся внутри цельного листа. Второй вопрос. Нужно ли трясти современный снимок Polaroid, чтобы он быстрее проявлялся? Да, так химия распределяется равномернее. Нет, тряска может испортить проявление. Да, но только первые 10 секунд.
4: Второй вариант.
3: Правильно. Несмотря на то, что раньше действительно нужно было трясти, и даже слоган такой был «потряси, чтобы увидеть красивую фотографию», сейчас трясти не нужно. Более того, производители прямо советуют этого не делать. Снимок лучше защитить от света и дать ему спокойно проявиться. Я, кстати, не знал, что его нужно от света защищать. Я помню, что вот мы ее трясли или дули на нее еще зачем-то.
2: Вот. А я не трясла, я, кстати, не знала об этом.
3: А вот то, что его нужно от света защищать вот в момент проявления, я не знал. А что такое Polaroid 20x24? Карманная камера для туристов, огромная студийная Polaroid-камера, делавшая снимки размером 20x24 дюйма, или первая цифровая камера Polaroid?
4: Давайте второй вариант.
3: Да, это гигантская студийная моментальная камера. Она делала огромные снимки размером 20x24 дюйма, весила около 107 килограмм и передвигалась на колесной базе. Таких камер было построено всего несколько штук, и с ними работали известные фотографы и художники.
2: Два верных ответа у Веры, да?
3: Да, но, к сожалению, Вер, вы и так бы проиграли. В случае ничьей Яна еще могла что-то придумать, а тут вопросов нет. Но спасибо вам большое за то, что согласились, несмотря на то, что шансов было мало, поиграть с нами в прямом эфире. 10:26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Диктофон. Далеко.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 10:41 в Москве. Доброе утро. Среда сегодня, 17 июня. Новость есть для любителей спать перед телевизором. И засыпать под телевизор. Привычка засыпать под телевизор вызывает зависимость. По словам сомнологов, регулярный сон под работающий телевизор может ухудшать качество отдыха и со временем даже вызывать зависимость от фонового шума. Специалисты объясняют, что свет экрана мешает выработке мелатонина, а звук провоцирует микропробуждение, из-за которых человек хуже высыпается. В результате утром появляется усталость, рассеянность и ощущение тумана в голове. Если привычка сохраняется долгое время, это может негативно сказаться на памяти, концентрации и уровне тревожности. В качестве альтернативы эксперты советуют белый шум, спокойную аудиокнигу или вечерний отдых без экранов. Я вообще не понимаю, как можно перед сном слушать аудиокнигу, потому что я в принципе засыпаю моментально в любом месте. Но вот аудиокнига, это, не знаю, минуты полторы, наверное, ну, может быть, три максимум. И до свидания, да.
2: Спокойной ночи, Гарри.
1: Хорошо, что современные приложения с аудиокнигами позволяют поставить там таймер, и они сами выключатся, они будут тебе там полночи в ушах рассказывать что-то интересное. Но в целом я не помню, когда я под телевизор засыпал. Ну, я смотрю, перед сном могу посмотреть телевизор, но вот так, чтобы включить и засыпать под него, нет.
2: Ну, у меня нет в спальне телевизора, и никогда не было в спальне телевизора. Ну, я не фанат, я не понимаю, в чем прикол, а почитать, да, ну, бумажную книгу. И вот по лбу несколько раз книжка я получала, когда засыпала с ней в руках, например.
1: Телефоном, да, я вот этим грешу. Это неправильно, знаю, но вот перед сном вот залипнуть в телефон до момента, пока он тебе на лицо не упадет.
2: А вообще чаще всего я засыпаю со своими мальчишками. Вот идешь кого-нибудь укладывать, под шумок, пока чешешь спинку, и все, и сам проваливаешься, и все.
1: Но тут шах и мат, Янка.
2: Без вариантов.
1: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро.
2: Немного поздновато, но Яна сейчас изучает, какие есть варианты летних лагерей отдыха для своих парней. И мы тут обсуждаем цены. Яна такая: 65. 85.
1: 100, ну, надо сразу двоих отправить, понимаешь, 105. Мальчик?
2: Да, это за одного.
1: Да, это как-то всегда, ну...
2: Мне хотя, наверное, сейчас в Нижнем Новгороде в лагере, я, к сожалению, не знаю, как он называется. Но она
1: папашка,
2: вот
1: три
2: дня уже там и счастлива, довольна. Им два раза в день дают телефон на час, чтобы позвонить родителям, интернета там нет. И все там прекрасно.
1: Но она тебе звонила или жене звонит?
2: Ну, она и маме, и мне
1: и
2: звонит.
1: И папе, и маме.
2: Да, но
1: ребенок доволен?
2: Так очень быстро звонит. Знаешь, когда все хорошо там. Да, все хорошо, пап, мы заняты, тут классно, все, давай, пока, все хорошо.
1: Мне кажется, это самая крутая вообще информация, которая может поступить от ребенка, отдыхающего в лагере.
2: Ну, дети разные бывают, да. Кто-то там первые дни привыкает, просит забрать, а потом его оттуда не увезти. Кто-то уезжает, но не может, да. Но моя уже не первый раз, во-первых. Во-вторых, ну, у нее с этим нет проблем. Наоборот, мне кажется, она с удовольствием бы на все смены поехала.
1: Я тоже любила в детстве лагеря. Мои были только на спортивных сборах. Вот,
2: это
1: так,
2: другое.
1: Чтобы лагерь-лагерь, да. Они ни разу не
2: это
1: были.
2: Другое.
1: Я вот задумалась, может быть, попробовать что-то придумать и отправить их в этом году, если еще остались где-то места. В общем, изучаю вопрос.
2: Да.
1: Если у вас есть какие-то рекомендации или советы, пишите.
2: Куда возили детей, в какие лагеря отдыха, напишите Янке сейчас.
1: Если не лень.
2: Да.
1: И не жалко.
2: Несколько сообщений, и она посмотрит и изучит вопрос. Я думаю, что можно, конечно, Ян, еще и остались места, не везде, но ценник, конечно, на отдых. А с учетом того, что ты многодетная мама, и вот нам рассказывали, даже тут сложно, нужно регистрироваться, не всегда там получается, не всегда хватает места, есть какие-то квоты, это все заранее делается. Вот так в моменте, в середине июня, там, на июль, например, или там на август.
1: Да, я уверена, что уже практически
2: сложно,
1: да, невозможно ничего
2: найти. Но надеемся, ты найдешь и отправишь парней отдыхать. А мы желаем вам хорошего дня, середины недели уже. Саша у нас в отпуске до конца недели, а с понедельника Яна уйдет на 2 недели в отпуск.
1: Будете отдыхать от меня, ребята!
2: Счастливо, до завтра, берегите себя.
1: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире столичные новости, в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Мэр Москвы сообщил о еще одном сбитом БПЛА, летевшем в направлении столицы. С начала суток это 20-й беспилотник, сбитый на подлете к городу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Сергей Собянин в своем канале в Максе. Несколько поездов Савеловского направления Московской железной дороги задержались этим утром. Как сообщили в МЖД, около 9 утра на путях у платформы Катуар был обнаружен человек без признаков жизни. На время работы оперативных служб движение поездов на участке Катуар-Лобня было организовано в реверсивном режиме. В результате в пути задержались пригородные поезда дальних маршрутов в сторону Москвы и области. Других подробностей в МЖД не привели. Среднемесячная номинальная зарплата в Москве выросла почти на 31 тысячу по итогам марта по сравнению с прошлым годом. Согласно последним официальным данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в марте 2025 года составляла почти 189 тысяч рублей, а в марте текущего года превысила 219 тысяч. Кроме того, согласно статистике, средняя зарплата в России в марте достигла почти 113 тысяч рублей. Год назад в том же месяце россияне зарабатывали в среднем 98 тысяч. Общегородской выпускной для московских школьников соберет порядка 50 тысяч гостей. Он пройдет в ночь с 26 на 27 июня на ВДНХ. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, главных звезд вечера выпускников традиционно будут встречать на красной ковровой дорожке. Также организаторы постарались сделать так, чтобы каждый нашел на празднике занятия по душе. Ребят ждут экскурсии, игры, спортивные, творческие и танцевальные мероприятия. В рамках большого концерта на сцену выйдут свыше 60 артистов, которых выбирали сами выпускники. Вход на ВДНХ будет организован по именным браслетам. Забег «На старт» пройдет в Москве 20 июня. Это ежегодное бесплатное мероприятие для всей семьи. Допускаются участники в возрасте от 4 лет. Предполагаются дистанции от 500 метров до 10 километров. Забег пройдет в 5 локациях. На стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутова», в парках 850-летия Москвы, Северная Тушина и Олимпийской деревни. Каждый финишер получит памятную медаль, а победителям и призерам, помимо медалей, вручат дипломы и сувениры. В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. Забег «На старт» состоится в пятый раз. Впервые мероприятие прошло в 2022 году. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники
6: на нашем радио. Порвать.

0: Ваша реклама.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Отключение электроэнергии затронули значительную часть Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Валицкий, на территории области продолжаются ремонтно-восстановительные работы для стабилизации напряжения в сетях электроснабжения, поврежденных в результате атак ВСУ. Губернатор уточнил, что объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания. Совет Федерации одобрил закон о запрете депортации из страны иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях. Согласно закону, таких иностранцев нельзя депортировать из России. Кроме того, им нельзя отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя аннулировать. В Казани стартовал деловой форум «Россия-АСЕАН». В нем принимают участие политики и бизнесмены из стран, входящих в это объединение. В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и страны Юго-Восточной Азии накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Как ожидается, в течение дня участники форума обсудят вопросы международной торговли, развития сотрудничества в области высоких технологий, традиционных ценностей, а также партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза. Саммит продлится в столице Татарстана до пятницы. Как ожидается, на его полях президент России встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. Российские железные дороги обеспечивают стабильную доставку нефтепродуктов. Для бесперебойного снабжения регионов топливом в РЖД действует координационный штаб. Логистика выстраивается таким образом, чтобы исключить дефицит топлива, сказано в сообщении РЖД. Отмечается, что железнодорожный холдинг находится в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями, гибко адаптируется к меняющимся условиям и готов оперативно корректировать технологию работы. С 1 сентября в России изменятся правила предоставления платных медицинских услуг. Как следует из правительственного документа, заключать договор с медицинской организацией можно будет дистанционно, на ее сайте или в мобильном приложении. Изменятся и некоторые требования к содержанию этого договора. Например, при оказании анонимной медпомощи пациентов освободят от необходимости указывать паспортные данные. Новые правила будут действовать до сентября 31 года. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский Кировский маркет.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru/16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Система ПВО продолжает отражать атаки беспилотников на столичный регион. На подлете к Москве за несколько часов было сбито до 10 беспилотников. Как сообщил Сергей Собянин, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Как отмечает сайт nsn.fm, всего с начала суток, согласно сообщениям мэра Москвы, на подлете к городу было сбито 25 дронов. Неизвестные забросали камнями электричку казанского направления МЖД, как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Это произошло утром в районе станции Игнатьево. В результате были повреждены 4 стеклопакета. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Об инциденте железнодорожники сообщили в правоохранительные органы. МЖД окажет всю необходимую помощь в расследовании данного происшествия. Там также напомнили о том, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет за собой административную или уголовную ответственность. С 20 июня современный транспорт свяжет столицу с Долгопрудным и Мытищами. На новых направлениях будет работать 18 автобусов большого класса, оборудованных по последним стандартам московского транспорта. Как отметили в Дептрансе, проект «Москва-область» связывает ближайшие города и населенные пункты Подмосковья со станциями метро внутри МКАД. Все автобусы низкопольные с широкими площадками. Посадка и высадка пассажиров производится во все двери. В автобусах есть системы климат-контроля, медиапанели и USB-слоты для зарядки гаджетов. Дорожное покрытие заменят этим летом на Большой Лубянке и Сретенке. Как пообещали в комплексе городского хозяйства, менять асфальт будут в основном по ночам, когда трафик ниже. Отмечается, что дорожно-ремонтные работы на этих улицах в последний раз проводились в 2022 году. Гарантийный срок покрытия 3 года. Одной из причин ремонта дорог является колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения. Это явление не только доставляет дискомфорт водителям, но и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Температура воды в реках московского региона на фоне похолодания практически не изменилась. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, температура поверхностного слоя воды составляет от 16 до 22 градусов. По данным Росгидромета, сегодня в Москве сохранится облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем температура воздуха в городе не превысит отметки плюс 19 градусов, а в ночь на четверг она может опуститься до плюс 10. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Включаю старый альбом, и наполняется нотами дом.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области, как сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. БПЛА атаковал автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. В салоне было 44 пассажира, из них 28 – это юные спортсмены. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. 7 пострадавших госпитализированы, среди них 5 детей. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, состояние одного пострадавшего тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ в этом году не было. Об этом сообщил замглавы Рособорнадзора Игорь Круглинский. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 числа прошел экзамен по русскому языку. Первые результаты ЕГЭ начали приходить участникам 13 числа. Как заявил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, в этом году 100 баллов по предмету на ЕГЭ получили почти 2000 выпускников. Рядом с Волжской ГЭС зафиксировали массовую гибель рыбы. Как сообщает агентство ТАСС, Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку этой информации. Ранее в местных соцсетях появились сообщения о том, что жители Волжского зафиксировали массовую гибель карасей в районе СНТ «Энергетика» у Волжской ГЭС. По словам очевидцев, основную массу мертвой рыбы составляют именно караси. Другие виды встречаются единично. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 196. Число подтвержденных случаев заражения возросло до 837. Как сообщило Министерство здравоохранения страны, зафиксировано 29 новых случаев заболевания, а также 4 летальных исхода. Отмечается, что 49 пациентов вылечились. В селе Лох Саратовской области снова украли все дорожные указатели. Как рассказала РИА Новости местная жительница по имени Мария, село пользуется популярностью у туристов, но они каждый год воруют указатели. 2 года назад табличку с названием села прикрутили на 12 болтов, но спустя 3 месяца похитили и ее. Такие таблички туристы могут купить в качестве сувенира в Лохе, но это не помогает остановить их пропажи, добавила сельчанка. Село Лох Саратовской области известно старинным деревянной мельницей, пещерой и красивой природой, которая является частью особо охраняемой природной территории. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: В эфире программа «Один из БАС». Обычно мы редко задумываемся о том, сколько сложных систем скрыто внутри привычного городского пейзажа. Линии электропередач, теплотрассы, вентиляционные шахты, километры кабелей. Все это немного напоминает огромный живой организм, где энергия непрерывно движется по своим артериям, линиям электропередач. Но как и в природе, такая сложная система крайне динамична и требует постоянного наблюдения. Контроль необходим и особенно в местах, где работа человека трудна и небезопасна. Именно поэтому в последние годы с энергетиками все чаще можно увидеть необычных воздушных помощников. Например, комплекс «Канатоход», созданный по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Вообще название, по-моему, очень точное. В природе существуют насекомые, способные удивительно ловко передвигаться среди тонких ветвей и стеблей, почти не касаясь земли. Примерно так же ведут себя и дроны этого комплекса рядом с ЛЭП. Перед нами пара специализированных аппаратов. Один называется «Стрекоза», другой – «Паук». И у каждого своя роль в этом сложном воздушном хозяйстве. Сегодня «Стрекоза» обследует участок линии электропередач после сильного снегопада. А обычно для такой работы приходится привлекать тяжелую технику или даже временно отключать часть сети. Но комплекс «Канатоход» умеет проводить диагностику прямо под напряжением, без остановки работы линии. С помощью камер, лазерного сканирования и магнитной дефектоскопии дроны внимательно изучают состояние проводов, а также креплений и соседних конструкций. Они способны замечать повреждения, которые с земли практически невозможно увидеть. Особенно интересно наблюдать за тем, как уверенно эти аппараты работают в непростых условиях. Жара, мороз, сильный ветер – все это привычная среда для подобных систем. Комплекс рассчитан на работу при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Но энергетика – это лишь часть задач. Сегодня беспилотники все активнее помогают городским службам обследовать крыши, фасады, вентиляционные системы и теплотрассы. А тепловизоры позволяют находить места утечки тепла. Те самые невидимые потери энергии, которые раньше было очень трудно обнаружить вовремя. Обратите внимание, что современные города постепенно приобретают собственную воздушную экосистему. Совсем как в живой природе. Одни беспилотники наблюдают за состоянием зданий, другие помогают коммунальным службам после ураганов или аварий, третьи следят за энергетической инфраструктурой ЛЭП. Солнце садится, и в лучах заката хорошо различима стрекоза. Этот внимательный хранитель большого городского организма.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из БАС.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о сольной работе лидера Казускомы и узнаем, с кем спел Петр Елфимов. Вокалист группы «Казускома» Артем Лиховский выпустил сольный трек «Черная радуга». По словам музыканта, трек получился очень личным, поэтому он принял решение не прятаться за названием группы. Песня, конечно же, о любви.

посте с релизом Артем Лиховский поблагодарил всех за прослушивание трека и загадочно добавил: «Это только начало». А значит, скорее всего, нас ждут и другие сольные синглы от артиста. Будем ждать. Группа «Джоконда» опубликовала лайв-видео с недавнего московского концерта. В гости к команде заглянул Петр Елфимов. Вместе артисты исполнили песню «Трикстер». Посмотреть видео с неожиданным дуэтом можно в соцсетях коллектива, ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру».

0: Кстати, это не единственный лайв с участием Петра Елфимова, который вышел этим летом. Музыкант успел спеть и вместе с группой «Эпидемия» на столичном юбилейном концерте коллектива Петр исполнил трек «Письмо ведьмаку». Этот лайв тоже уже в сети. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 2006 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Временные ограничения, снятые в аэропортах столичного авиаузла Внуково, Домодедово, Жуковский. Ранее там действовал режим приема и выпуска самолетов по согласованию с соответствующими органами. Как сообщила Росавиация, возможны корректировки в расписании рейсов. С начала суток силы ПВО уничтожили 25 украинских дронов на подлете к Москве. О последнем сбитом беспилотнике мэр Сергей Собянин сообщил в 11:18. В центре Москвы этим летом заменят дорожное покрытие на Большой Лубянке и Сретенке, сообщил заместитель мэра, глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков. Обе улицы представляют собой единую транспортную артерию протяженностью около 1,5 километра. Она проходит от площади Большая Лубянка до Садового кольца и переходит в проспект Мира и Ярославское шоссе. Менять асфальт будут в основном по ночам, когда ниже трафик. Дорожно-ремонтные работы на этих улицах последний раз проводились в 2022 году. Гарантийный срок покрытия – 3 года. Одной из причин ремонта дорог власти называют колейность. Она появляется из интенсивного автомобильного движения, доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность. Беспилотные такси начнут курсировать в новых районах Москвы уже в этом году, следует из материалов Минтранса, представленных на выставке в Совете Федерации. Всего будет 200 автономных такси, 100 будут доступны для заказа и 100 для развития технологии. Сейчас сервис тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. Кроме того, ожидается, что парк беспилотных роверов-доставщиков в России к 2027 году вырастет до 20 тысяч единиц. Количество беспилотных грузовиков к 2028 году в России увеличится почти до 1000 единиц, а к 30-му прибыль 4 тысячи. В Москве реконструируют здание для детской музыкальной школы имени Кабалевского. Завершить работу планируется в будущем году, сообщил Сергей Собянин. Здание находится в Тверском районе на улице Полиха. Комплексное обследование выявило многочисленные дефекты и повреждения наружных стен, трещины и разрушения. Объект был признан аварийным, поэтому принято решение о его масштабном обновлении. По итогам работы увеличится площадь, облик здания станет более современным, визуально привлекательным и гармонично впишется в окружающую архитектуру. Московский зоопарк запустил проект с использованием искусственного интеллекта, в рамках которого экраны на вольерах будут информировать посетителей о том, чем заняты животные. Пока проект работает в пилотном формате и исследует поведение 3 видов животных – панд Жуи, Дин-Дин и Катюши, леопарда Мизера и пума Габриэля. На каждом вольере расположено несколько экранов, которые информируют о местоположении животного и его занятии в данный момент. Так посетители узнают, где находится обитатель – во внутреннем вольере или в уличном. А если его там не видно, например, он спрятался за кустом, то нужно искать внимательнее. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
1: Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

сегодня нет после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо свёрстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы. Но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росавиация объявила о введении с 20 июня временных ограничений на использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Подмосковья, а также отдельными районами соседних областей. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Временный режим ограничивает полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 метров. Ограничения не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации. Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Как сообщило Минобороны, средства ПВО с 9 до 14 часов сегодня уничтожили 72 дрона над 10 регионами Крымом и акватории Черного моря. Дети из Беларуси, которые пострадали при атаке вооруженных сил Украины на автобус в Брянской области, получили осколочные ранения. Об этом сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Пострадавших доставили в Брянскую областную детскую больницу. Вместе с медиками работают психологи. Беспилотник ВСУ атаковал в Брянской области автобус детской футбольной команды из Беларуси. Погибла сопровождавшая женщина. Госпитализировано 7 человек, в том числе 5 детей. Единый курс по беспилотным системам введут в транспортных вузах России с 1 сентября, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. Он назвал вопрос подготовки кадров в условиях новой реальности одним из главных приоритетов министерства. Никитин напомнил, что Российский университет транспорта вошел в число вузов, которые по указу президента участвуют в формировании новой модели инженерного образования. Там разрабатываются новые специальности, образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Американский многоразовый грузовой корабль «Cargo Dragon» после расстыковки накануне с Международной космической станцией успешно приводился в Тихом океане у южного побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего. Как сообщила компания-разработчик SpaceX, спускаемую капсулу поднимут на борт спасательного судна. Она доставила на Землю результаты экспериментов на орбите МКС общим весом более 1,5 тонн. «Cargo Dragon» — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. Сейчас на станции работает экипаж из 7 человек, в том числе россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Анимационный проект «Маша и три медведя» создаст российская развлекательная компания «Анимакорт», известная выпуском одного из самых востребованных детских шоу в мире «Маша и медведь». Новый сериал вдохновлен межкультурными и фольклорными мотивами. Он представит новый состав персонажей. Помимо самой Маши, в число героев войдут 3 взрослых медведя, каждый из которых воплощает свою модель воспитания. Комедия предлагает юмор на основе реального детского поведения и разнообразных взглядов на воспитание. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов».
3: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуй, напарник.
3: Здравствуй, Андрей Германович. Здравствуйте все, кто ждал с нетерпением, когда же, наконец, появятся добрые проверенные друзья. Где эти короли вечернего радиоэфира?
2: Где вот это лучшее вечернее шоу?
3: В обозримой вселенной. В обозримой. Вот там, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Надеемся, все у вас хорошо, вы по нам скучали. Для тех, кто не в курсе, напомним, Митя с Алисой находятся в отпуске.
2: В продолжительном.
3: Ну, как продолжительно?
2: Ну, Митя две недели, Алиса, по-моему, даже чуть больше.
3: Алиса три недели.
2: Три недели.
3: Ну, как?
2: Вот, поэтому...
3: А что, так можно было?
2: Не знаю, ну, может, просто не всем.
3: Ладно.
2: Вот, ребят, ну, тем не менее, просто вы не пугайтесь, что их нет. С ними все в порядке, они просто отдыхают.
3: Хотя сегодня Митя был на работе.
2: Да ты что?
3: По служебным делам, да, был на работе.
2: Ничего
3: выглядит
2: себе.
3: Загоревшим.
2: Отдохнувшим.
3: Отдохнувшим. Ну что, ребят,
2: вот
3: начнем
2: дачная
3: мы...
2: Дачная жизнь.
3: Начнем традиционно с того, что сверим наши камертоны.
2: Давай.
3: Потому как мы уверены с напарником, что мы звучим на одних с вами... нотах, поэтому все у нас традиционно, ничего не меняется. Я вам сейчас зачитаю кусочек из текста одной песни, а вы будете должны, если угадаете, о какой песне идет речь, прислать либо группу, которая исполняет, либо имя исполнителя, либо припев через сайт
2: наш.ру. Как удобно, просто чтобы нам было понятно, что вы догадались.
3: Совершенно верно. Итак, ловите строки. В краном дыму не виден рай, а к пеклу привычно тело. Уж если решать, тогда решай. А если решил, за дело.
2: Прекрасные слова.
3: Вот такая, ребят, сегодня у нас будет музыкальная задачка. Если догадались, о чем идет речь, ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
1: Наша реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
4: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АсАвто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то АсАвто.
1: Не оферта. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И, конечно, традиционно большинство задач справляется, но есть и те, кто...
2: Считает, что это была загаданная песня группы «Ария».
1: Да, но это было странно. Еще есть вариант «Не вешать нос гардемарины». Кстати, многие гардемаринов прислали. Нет, ребят, это не гардемарины.
2: Ребята, даже не песня про «Иду курю».
1: Нет.
2: Сейчас я... Нужно немножечко прояснение, потому как не все знакомы с французскими идиоматическими выражениями, одно из которых звучит как «пуркуа па». Чтобы вы понимали, частица «па» — это отрицание, ну, типа, как у нас «не». А «пуркуа» — почему? Получается, почему «не»?
1: Почему «не»? Ужасно.
2: Дословно на русский можно перевести как «почему бы нет», «почему нет», «почему нет». Ну, то есть... Ну, вот так вот.
1: Ну, это именно пуркуа, потому что столько вариантов.
2: Но в детстве слушалось и куклопа.
1: Куклопа,
2: и да. Куклофа, и бурклопа, и
1: чего.
2: Чего только не слышалось, потому что французский язык для русского уха, он, конечно. Ну что, мы поздравляем всех, кто справился с сегодняшней музыкальной загадкой. А это значит, что мы, как обычно, наши камертончики настроены на одну волну, и мы с вами вот так вот на этой одной волне и проведем следующие 4 часа.
1: Подожди.
2: Что?
1: А пуркуапа?
2: Что?
1: Подожди.
2: Семен!

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер рубрики ОНП Групп. Где провести незабываемый день рождения, корпоратив или просто отдохнуть на природе всей семьей? Конечно, в норвежских веревочных парках Норвей Парк. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norwaypark.ru6+.
2: И у нас есть билет в Норвей Парк, и вы можете, собственно, все попробовать, но для этого вам нужно его получить.
1: Выиграть.
2: А для этого вам нужно правильно ответить на вопрос. Смотрите, веревочный парк – это всегда вызов самому себе. Многие приходят впервые в веревочный парк и думают, что это легко. На самом деле, не совсем так. Если вы даже в прекрасной физической форме, то в первый раз вам придется проходить трассы от простой к сложной. В Норвей парк есть очень простые трассы для детей от 80 до 110 сантиметров. Это белые и желтые. Есть зеленые, семейные, так называемые трассы. Они доступны посетителям от 120 сантиметров и выше. А вот какие трассы и в каком порядке доступны посетителям ростом от 140 сантиметров? Смотрите правильный ответ на сайте. Выбирайте в поисковике запрос «Норвежский парк» и на главной странице «Московский парк» посмотрите, как распределяются трассы в веревочных парках Норвей Парк. То есть вам нужно прислать нам, в каком порядке идут трассы для посетителей ростом от 140 сантиметров.
1: Да, человек, который пришлет пятым верный ответ через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах, получит обещанный билет на посещение любого парка в Москве на выбор победителя. Норвежские веревочные парки Норвей Парк – отличное место для активного отдыха всей семьей, а также для проведения незабываемых дней рождения и корпоративов. Норвей Парк – приключение на высоте для взрослых и детей. Веревочные парки Норвей Парк работают ежедневно. Адреса, время работы, цены и скидки смотрите на сайте norveypark.ru 6+.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Давайте подводить итог, потому что мы спросили у вас, какие трассы, в каком порядке доступны посетителям ростом от 140 сантиметров в норвежском парке. И вы все правильно догадались, потому что они идут по принципу горнолыжных трасс. Угу. И синие – это которые спортивные, красные – это которые сложные, черные – это которые экстремальные. Узнать, в каком парке какие трассы, вы всегда можете на сайте norwaypark.ru. Выбирайте страницу нужного вам парка в разделе, который находится над режимом работы. Открываем вкладку «Карта парка» и смотрим схемы и уровни трасс. Ну и, мне кажется, очень приятная информация для слушателей нашего радио. Действует специальная скидка 10% до 31 октября этого года. Ну, собственно, до конца сезона. Нужно просто сказать кассиру, что узнали о Норвей Парк на нашем радио. Скидки и акции не суммируются, имейте в виду. Ну и нам пора выбирать победителя, кто пятым правильный ответ
2: прислал. Кто там будет, Андрей Германович?
1: А там наш слушатель, чей номер заканчивается на 7926. Мы вас поздравляем и мы вручаем
2: вам
1: билет.
2: Обещанный билет. Спасибо, ребят, всем, кто принял участие.
0: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, знаешь, напарник, раз мы в этом часе разыгрывали билет в веревочный парк, все-таки это достаточно, ну, действительно серьезное испытание. У меня к тебе возник вопрос. А вообще, любишь ли ты вот эти всякие экстремальные развлечения?
2: Зависит от экстремальности.
1: От уровня экстрима.
2: Потому что есть же у нас над Москвой рекой, можно вот, ну, не на фуникулёре проехать.
1: На зиплайне.
2: Не на зиплайне. Это, короче, я не знаю, как это называется. Вешается такой подвес, ты в него садишься, ага, пристегиваешься к канатам и с Воробьёвых гор туда вот,
1: да,
2: к Лужникам.
1: Есть точно, да, да.
2: Вот, знаешь...
1: Поехал бы?
2: Вот поехал бы. А вот был я в сказочном королевстве Сиам, и там был такой аттракцион «Полет гиббона». Угу. Я посмотрел, как там все это прикручено на стяжках и соплях, и, знаешь, почему-то мне не захотелось там летать, как гиббон.
1: А вот скажи, есть вот эти тарзанки, да, например, ну, вот Сочи Скайпарк, там вот довольно серьезное все.
2: Роуп-джампинг.
1: Да, можно прыгнуть вниз, можно прыгнуть, вот как мы тогда прыгали с пролетом через все ущелье.
2: Очень страшно, очень страшно.
1: Вообще, честно говоря, очень страшно. Но ты спокойно, да, я так понимаю, к этому относишься?
2: Ну, как, один раз всегда хочется попробовать.
1: А с парашютом ты прыгал?
2: Прыгал 3 раза, больше не хочется, если честно.
1: То есть напрыгался.
2: Ну, как сказать, либо это тебя захватывает раз и навсегда, либо это оставляет тебя равнодушным.
1: Ну, на планере же ты летал.
2: Я на планере летал. Я попадал в зоны турбулентности в самолете.
1: Ну, это, знаешь, это уже от безысходности.
2: Меня тошнило в кукурузнике в детстве, Андрей Германович. То есть с авиацией прямо маме в сумку. У нее до какого-то, во сколько там паспорт нужно было менять, паспорт был мною помечен прям вот. Она стеснялась его показывать в приличных местах.
1: Ну, слушай, ну, тут такая история, тем более, ну, это же ситуация безысходная, в кукурузик-то уже залезли, значит, лететь придется.
2: Да, ну, в общем, я вот все, что... Знаешь, как-то с возрастом становится вот меньше желания экстрима какого-то. Я не знаю, то есть, когда мне было там чуть-чуть поменьше лет, да, пожалуйста, там, прыгать с веревками, без веревок, с парашютом. А сейчас что-то как-то...
1: На МКС бы полетел.
2: А что, есть возможность?
1: Ну, мы договоримся.
2: С их зарплатой с удовольствием.
1: С их зарплатой. Нет.
2: Одна там, а вторая здесь.
1: Без зарплаты.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

Называем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослыми.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Новая школа откроется 1 сентября в столичном районе Внуково, сообщил Сергей Собянин. Как отметил мэр, в Новой Москве строятся жилые кварталы с качественной социальной инфраструктурой, среди них и объекты образования. В новой школе на улице Бориса Пастернака будут созданы прекрасные возможности для учебы, занятий спортом и творчеством. Она рассчитана на 2500 детей и станет частью школы номер 1788. Здание представляет собой школьный город. В нем два главных входа, чтобы разделить детей разного возраста. Во дворе есть все необходимое для занятий спортом и для отдыха. Для начальной школы подготовлены игровые зоны. Как уточнил мэр, за последние годы во Внуково сдано 5 школ и 7 детских садов, еще 6 в строительстве. Суд в Москве взыскал компенсацию в пользу пассажирки, которая получила травму при проезде в метро. Как сообщили в Мосгорсуде, женщина ударила дверью по спине при входе на станцию «Авиамоторная». Истец считала причиной неисправность двери, которая вместо торможения закрылась с ускорением. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с метрополитена компенсацию морального вреда и расходы на лечение в общей сумме более 112 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда согласилась с выводами первой инстанции и оставила решение без изменения. Более 200 мероприятий, в том числе концерты, спортивные тренировки и лекции пройдут в Москве по случаю Дня молодежи, который отмечается 27 июня. Об этом сообщили в аппарате мэра и правительства столицы. Ключевым событием станет фестиваль в парке Ходынское поле 27-28 июня. Его посвятят году единства народов России. Мероприятия организуют на тематических площадках, которые отражают направление проекта «Молодежь Москвы». На ВДНХ в Государственном музее-заповеднике Толстого 27 июня пройдет концерт классической музыки. А 28 числа в Центре космонавтики авиации состоится экскурсия, посвященная юности знаменитых отечественных покорителей космоса. Кинопарк «Москино» 27-28 июня приглашает на музыкальный фестиваль «Солома». Первый поток школы-кинолога завершен в 9 районах Москвы. С 19 мая по 14 июня там прошел бесплатный образовательный курс для детей и подростков с собаками. Занятия впервые состоялись не на одной площадке для выгула и дрессировки собак, а на нескольких районных. Основная задача школы – научить родителей и детей правильно обращаться со своими собаками. Второй сезон фестиваля «Парковая симфония» откроется 20 июня в Москве. Гостей в этом году ждет 9 концертов на 7 парковых площадках. Концепция фестиваля называется «Наблюдение. Действие. Сопричастность». Зритель будет постепенно проходить путь от наблюдения до участника музыкального события. Вторая часть программы действия соединит академическое искусство с интерактивными форматами. А заключительная часть «Сопричастность» будет построена на взаимодействии современного технологичного оркестра и музыкальной группы. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час десятибального шоу. И тут, напарник, тебе сообщение прилетело. Рядом с нами, оказывается, строится горка, 17-этажный дом.
2: Да.
1: И в этом году ее уже запустят. Пойдем кататься?
2: Знаете, вот когда я был в сказочном государстве Вьетнам, там есть такой остров развлечений Винперл. И там есть самая высокая горка. Не буду говорить, 17-этажная или сколько, но довольно-таки высокая. Тем более, что сверху смотришь. И вот ты когда с нее спускаешься, там внизу такое, как бы вам сказать...
1: Подожди, а на чем ты спускаешься?
2: А, вот это вот самое интересное. Спускаешься ты на своей пятой точке.
1: А, ну она водная горка, что ли?
2: Конечно, конечно.
1: А, водная горка.
2: Вот, и там ты как бы в процессе приземления приземляешься вот на свою пятую точку. Я пару раз скатился, а потом мне как-то было неудобно себя в зеркало рассматривать.
1: Там был большой синяк.
2: Большой синяк. Потому как, не знаю, что со мной сделала гравитация. Ну, в общем...
1: А здесь у нас, я так понимаю, тоже будет аквапарк?
2: Я не знаю, Андрей Георгиевич. Вот сейчас откроют.
1: И прямо, представляешь, вот так. И прямо в Москву.
2: С работы сразу.
1: Шоу.
2: Ну, вот сейчас откроют, придем посмотрим. Ребят, да. Это все. Перспектива. В этом часе мы будем разыгрывать титул умника дня. Все как обычно, готовьтесь за него побороться. Разыгрывать будем традиционно между двумя желающими.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
6: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
7: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Это навсегда.
11: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и пришло время побороться за титул «Умника дня».
2: Встряхнуть, так сказать, серое вещество и немножечко его
1: сильно,
2: понапрягать.
1: Сильно его трясти, как не состоявшийся доктор, ты знаешь, нельзя.
2: Ну, встряхнул.
1: Встряхнуть слегка, да. Будет сейчас у меня кодовая фраза.
2: Давай.
1: Раз уж мы заговорили в конце прошлого часа про аквапарки, про всякие вот эти развлечения, вот у меня есть, ну, чуть ли не самая любимая история в аквапарках. Это когда ты по какой-то горке едешь, и потом вылетаешь в такой огромный пластиковый...
2: Унитаз это называется, аттракцион в простонародье.
1: Вот в простонародье называется унитаз, потому что у него в центре дырка, отверстие, простите.
2: Технологическое отверстие. И ты
1: тебя
2: там...
1: крутит, а потом ты в какой-нибудь бассейн туда хлюпаешься. Да. Оказывается, у него есть официальное название.
2: Так.
1: По крайней мере, под этим названием его продают всяким отелям и прочим вещам. Называется этот аттракцион «Космическая дыра».
2: Ну, ладно. Ничего, правда, космического.
1: Я тоже не понимаю, почему он... Но, друзья, из песни
2: «Почему
1: слов не
2: дыра,
1: выкинешь»,
2: а не отверстие?
1: «Космическая дыра» будет первый кодовый фраз.
2: «Космическая дыра», автор 7-го сообщения, будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: «Наше радио».

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать первый раунд игры «Успей за 60 секунд», в котором за титул «Умника дня» поборется Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Таня.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, Тань, любите ли вы аттракционы?
3: Вообще очень.
1: Вообще очень.
2: Какой любимый?
1: Все любят напарник.
2: Есть какой-то любимый?
3: Аквапарк?
2: Ну, например, аттракцион. Не горки, не знаю.
3: Ну, вообще горки, да, больше всего интересно.
2: Ну что ж, выбирайте тогда себе горку, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Давайте, Андрей Германович.
1: Давайте, спасибо за доверие.
2: Минута времени, начинаем первый раунд, поехали.
1: Как в древнегреческой мифологии назывались козлоподобные распутные лесные божества?
3: Сатир.
1: Правильно, в каком федеральном округе находится город Норильск?
3: Ой, дальше.
1: Сибирский. А кто является автором строк? Я сегодня сбился с ног, у меня пропал щенок.
3: Маршак.
1: Михалков. Сколько литров в одном штофе? 0,75, 1,25 или полтора?
3: Можно еще раз?
1: Сколько литров в одном штофе? 0,75, 1,25 или полтора?
3: 0,75.
1: Полтора. Какой тип кузова автомобиля у ВАЗ-2103?
3: Универсал.
1: Седан. Назовите исполнительницу главной роли в серии фильмов «Обитель зла».
3: Дальше.
1: Мила Йовович. Сколько российских самодержцев носило имя Петр?
3: Три.
1: Правильно.
2: Два верных ответа. На 7 прозвучавших вопросов. 2 из 7 фиксируем за Татьяной и желаем хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, с каким итогом завершится второй раунд и кто заберет себе титул умника.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И всех, кто хочет побороться за титул «Умника дня», мы приглашаем поучаствовать во втором раунде. В первом играла Татьяна, сыграла с результатом 2, наверное, из 7.
2: Давай, нужна кодовая фраза.
1: Конечно, нужна.
2: Знаешь, Андрей Генрич, я помню те времена, когда самым веселым аттракционом, какой можно было только посетить в ЦПКИО, была комната смеха.
1: Ну,
2: с
1: ладно.
2: Этими кривыми зеркалами.
1: Зеркала, да.
2: Поэтому, ребята...
1: Нифига не смешно.
2: Вообще. Комната смеха, ребят. Автор седьмого сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через мессенджеры. Там есть боты.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
4: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И давайте приступим ко второму раунду игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, в первом играла Татьяна, сыгрался результатом 2-7. Во втором за титул поборется Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте.
2: Как дела? Любите ли аттракционы?
3: Очень люблю.
2: Какие?
3: Всякие аттракционы, какие? И космическую дыру, и горки покруче.
2: Ага. То есть вы из наших, из экстремалов, да?
3: Да.
2: Так, Максим, ну что, у нас с вами минута времени, 10 вопросов. Готовы?
3: Готов.
2: Поехали. Впадают ли нутрии в зимнюю спячку?
3: Нет.
2: Правильно. Антагонистом какой из трагедий Шекспира является Яго?
3: Дальше.
2: Отелло. Какой частью речи является слово «ура»?
3: Междометие.
2: Правильно. Сколько российских самодержцев носило имя Александр?
3: Три.
2: Правильно. Назовите исполнительницу главной роли в серии фильмов «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
3: Дальше.
2: Анджелина Джоли. Какой тип кузова у автомобиля ВАЗ-2104?
3: 2104.
2: Угу. Универсал. Правильно. Сколько полных метров в одной морской миле? 1663, 1748 или 1852?
3: 1852.
2: Верно. Кто является автором строк? И скачут лягушки за мной по пятам и просят меня «прокати, капитан».
3: Барто.
2: Правильно.
1: Отлично сыграли.
2: 6 из 8 фиксируем за Максимом и вручаем ему заслуженный титул «Умника дня» аж до завтра.
1: Поздравляем, Максим.
2: Да. Мы вас поздравляем. Замечательно сыграли. Носите с гордостью титул. А всем, кто желает, имеет желание сыграть в игру «Успеть за 60 секунд», но не имеет такой возможности, напомню, что у вас есть возможность поиграть, так сказать, против меня лично. Заходите в смартфон, открываете мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, ищите там в поиске, вбиваете «Умник дня», находите либо канал, либо сообщество, подписывайтесь и по будням получаете дюжину вопросов, на которые можно отвечать в экспресс-режиме, можно так это основательно думая, рассуждая, размышляя.
1: А можно озвучивать их своим друзьям или коллегам и проверять их, так сказать, интеллектуальный уровень.
2: Это правда. Вот, вы можете, ребят, либо там, где вам удобно, либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте найти «Умник дня». Единственное, что ВКонтакте, наверное, отвечать поинтереснее, потому что там сразу видно, верный ли вариант вы выбрали, а в социальной сети, вернее, в мессенджере Макс пока еще не допилили функционал, но есть некие плюшки. Например, для тех, кому нужен сегодня повод.
1: Давай.
2: Нужен повод.
1: Давай.
2: В этот день, в 1940 году, у села Мещеры Горьковской области выпал дождь из серебряных монет 16-18 веков. Всего с неба свалилось около 1000 монет, происхождение неизвестно.
1: А нет, что, это же не повод. Хорошо. Это повод был у тех людей, которые
2: хорошо,
1: собирали там монеты.
2: Хорошо, тогда день рождения Игоря Федоровича Стравинского,
1: вот,
2: русского композитора,
1: да,
2: одного из крупнейших уже представителей мировой музыкальной культуры 20 века.
1: И послушать потом можно.
2: А еще в этот день родился, ну ты как человек, увлекающийся шахматами, родился Тигран Вартанович Петросян, советский шахматист,
1: да,
2: 9-й чемпион мира. Ну и для всех поклонников отечественного кинематографа сегодня день рождения у Александры Марковны Захаровой. Потрясающая актриса, да, которая вот многим запомнилась своими ролями в кино, кому-то ролями в театре. Счастье, здоровья, долгих лет
1: это
2: жизни.
1: Это точно.
2: Так что, ребят, берите смартфон, добавляйтесь либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, в «Умник дня» и прокачивайте серое вещество.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка-фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман». Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Очень комедийная ситуация произошла в Китае.
2: Так.
1: Дело все в том, что там проводили, ну, такие показательные выступления вооруженных сил. И в том числе там работали собаки, ну, кинологи с собаками, и они показывали, что умеют их овчарки замечательные. И в итоге одним из элементов этого, ну, я бы все-таки, наверное, назвал это каким-то таким шоу, да, это было спасение утопающего собакой. И, значит, ну, ситуация должна была быть очень трогательной, собака должна была проплыть, там, условно, там, 100 метров, да, притащить за собой вот этот спасательный круг, да, и помочь человеку. Вот, и все, значит, все снимают, все телевидение приехало, это все красиво оформлять, собака реально бросается спасать, а там человек, ну, карабкается в воде. Вот, она подплывает с этим спасательным кругом и понимает, что человек не тонет, это ее инструктор. Он нормально плавает, она с ним не один раз плавала, и она за 3 метра до этого...
2: Кого ты, старый, надурить хочешь, да?
1: Плывет от него. Это было прекрасно совершенно. Вот,
2: нет, поэтому... Вообще, конечно, ну вот мы привыкли, что собаки, кошечки, они как бы, они такие, ну вот, тупенькие братья наши. Не, нет, ребят, мы эволюционируем, животные эволюционируют вместе с нами, эволюционируют
1: и главным образом. И порой гораздо быстрее, чем мы думаем.
2: Да, и главным образом эволюционируют. Ну, понятно, что у них лапки, вряд ли у них уже отдельно стоящий пятый палец будет, но в плане интеллектуального развития они эволюционируют гораздо сильнее.
1: Они очень быстро развиваются, потом им это интересно многим, потому что, ну, что собаки, что кошки, ну, там есть, да, список животных, которые очень близки, на самом деле, с человеком, очень хотят с ним общаться.
2: Эндемичный человек.
1: Да, абсолютно верно. Ну, по большому счету, все домашние животные, плюс дельфины, которые не являются домашними животными.
2: Не эндемичный человеку, но говорят, что самые умные обитатели морских просторов.
1: Не очень прикольные.
2: Хотя, говорят, самый умный осьминог. Но природа так устроила, что он живет мало, иначе он такой умный станет,
1: да,
2: что завоюет,
1: да,
2: все.
1: А потом у него вот этот восьмой мозг в ноге, еще неизвестно, что думает. Вот.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области – это теракт украинской стороны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он сообщил, что Владимир Путин поручил министру здравоохранения принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Беспилотник ВСУ атаковал в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Всего там было 44 пассажира, погибла женщина, которая сопровождала детей. По последним данным, 8 человек, включая 6 детей, получили осколки. Ранения. Министерство иностранных дел Беларуси подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснения от Киева. Следственный комитет России и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте. Дональд Трамп назвал очень хорошим свой недавний телефонный разговор с Владимиром Путиным 14 июня. Президент США также положительно оценил беседу с Владимиром Зеленским. Трамп на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вновь заявил, что хотел бы, чтобы этот конфликт закончился. Президент США также подверг критике исключение России из Большой Восьмерки. При этом он отметил, что в эти дни у Большой Семерки были прекрасные встречи во Франции. Новый меморандум между США и Ираном предусматривает получение Исламской Республикой $300 миллиардов на восстановление, но они не поступят, если Тегеран не пересмотрит свое поведение, заявил вице-президент Джей Девенс. Он уточнил, что соглашение позволит немедленно открыть Ормузский пролив и создаст рамки, при которых Иран сможет получить определенные выгоды и вернуться в мировую экономику, если предоставит США необходимые гарантии по прекращению финансирования терроризма и отказу от разработки ядерного оружия. Текст соглашения будет опубликован не позднее пятницы. В этот день документ должен быть подписан в Швейцарии. Самым сложным словом для сдающих единый госэкзамен по русскому языку в этом году стало преддверие. Участники экзамена испытали затруднения при его написании. Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. По его словам, многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был дан контекст – преддверие праздников, преддверие юбилеев. По оценке Дощинского, такая тенденция подтверждает прямую зависимость орфографии от объема лексического запаса учащихся. Международный футбольный турнир «Братский кубок» в четвертый раз пройдет в Москве с 4 по 18 июля, сообщила пресс-служба столичного ЦСКА. В матче открытия на веб-арене встретятся армейцы и бразильские «Ботафого». 10 июля бразильский клуб сыграет с московским «Динамо». 18-го встретятся ЦСКА и «Динамо». Время начала матча будет объявлено позднее. В прошлом году в турнире участвовали московские «Динамо» и ЦСКА, также сербский «Партизан» и «Белград». Победителем стала «Динамо». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер «Мак». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, который мы с напарником традиционно посвящаем нам. Нам – это нам и вам.
2: Ква.
1: Ква?
2: Ква.
1: Ква.
2: Я это не просто так. Дело в том, что вот количество воды, которое низвергается начиная с субботы, заставляет немножечко поквакивать.
1: Знаешь, уже в сети люди обсуждают, а есть ли у вас на участке слизни?
2: Кстати, ты видел этих гигантских слизней?
1: Видел, да.
2: Испанские или какие?
1: Испанские, огромные. Он, собственно, сантиметров.
2: Здоровенный.
1: 12, наверное, такой он. Толстый.
2: И говорят, переносчики всяких неприятных заболеваний, поэтому руками их брать нельзя.
1: Ладно, ну я у палочки потрогал.
2: Ну как?
1: Ну слизень как слизень.
2: Так, ребят, надеемся, все у вас хорошо, рабочий день заканчивается, и вы потихонечку посматриваете уже в сторону дома.
1: Конечно.
2: Хочется чего-нибудь поговорить такого летнего.
1: Летнего? Да там не лето. Хотя нет, это лето, только тропическое лето.
2: Да не тропическое.
1: С низкой температурой.
2: Я сегодня с утра в спортзал шел в флиске, в которой ходил в конце зимы, и в куртке. Так что ничего...
1: А, ты еще и в куртке был?
2: Ну, ветрозащитная. Да. Ну, то есть,
1: прохладненькая. А я отопление включал на час. В доме, потому что прямо так сыро-сыро стало.
2: А давайте сейчас посвятим, ребята, а что на вас сегодня тепленького?
1: Ой, отлично.
2: Есть на вас что-нибудь тепленькое?
1: А что на тебе сегодня тепленькое?
2: На мне сегодня тепленькие носочки.
1: Тепленькие
2: носочки. С шерстью мериноса. Очень хорошая штука.
1: Ну, просто без рисунка, без всего.
2: Это туристические носки с шерстью мериноса. Да, они греют даже тогда, когда ты промочил ноги.
1: Mm-hmm.
2: В этом отличие шерсти мериноса. Она какая-то прям вот очень полезная.
1: Даже мокрая греет.
2: Совершенно верно.
1: Пахнет?
2: Нет.
1: Ну, я помню, верблюжьи, например, шерсть, она...
2: Нет.
1: Жутко.
2: Овца не пахнет.
1: Собачья псиной пахнет.
2: Собачий пояс?
1: Ну, пояс, носки, варежки.
2: Я думал, что вот пояс из собачьей шерсти, это что-то, ну, такое, мем какой-то.
1: Нет, не мем, он очень хорошо греет, его делают, насколько я понимаю, там не совсем шерсть, там все-таки из-под шерстка.
2: Ну, из каких-то особых, наверное, пород собак, ну вот.
1: Есть, из каких? Из алабая.
2: Ну, есть доберман пинчер.
1: Ну, как говорил, таких, как ты, на перчатке
2: тратишь. На шапку. Ребят, на вас что-нибудь тепленькое сегодня есть, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, пообсуждаем, пожалуй.
0: Наша реклама. Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
0: Не оферта. Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: В эфире программа «Один из БАС». Обычно мы редко задумываемся о том, сколько сложных систем скрыто внутри привычного городского пейзажа. Линии электропередач, теплотрассы, вентиляционные шахты, километры кабелей. Все это немного напоминает огромный живой организм, где энергия непрерывно движется по своим артериям, линиям электропередач. Но как и в природе, такая сложная система крайне динамична и требует постоянного наблюдения. Контроль необходим и особенно в местах, где работа человека трудна и небезопасна. Именно поэтому в последние годы с энергетиками все чаще можно увидеть необычных воздушных помощников. Например, комплекс «Канатоход», созданный по нацпроекту беспилотной авиационной системы. Вообще название, по-моему, очень точное. В природе существуют насекомые, способные удивительно ловко передвигаться среди тонких ветвей и стеблей, почти не касаясь земли. Примерно так же ведут себя и дроны этого комплекса рядом с ЛЭП. Перед нами пара специализированных аппаратов. Один называется «Стрекоза», другой – «Паук». И у каждого своя роль в этом сложном воздушном хозяйстве. Сегодня «Стрекоза» обследует участок линии электропередач после сильного снегопада.

0: Обычно для такой работы приходится привлекать тяжелую технику или даже временно отключать часть сети. Но комплекс «Канатоход» умеет проводить диагностику прямо под напряжением, без остановки работы линии. С помощью камер, лазерного сканирования и магнитной дефектоскопии дроны внимательно изучают состояние проводов, а также креплений и соседних конструкций. Они способны замечать повреждения, которые с Земли практически невозможно увидеть. Особенно интересно наблюдать за тем, как уверенно эти аппараты работают в непростых условиях. Жара, мороз, сильный ветер – все это привычная среда для подобных систем. Комплекс рассчитан на работу при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Но энергетика – это лишь часть задач. Сегодня беспилотники все активнее помогают городским службам обследовать крыши, фасады, вентиляционные системы и теплотрассы. А тепловизоры позволяют находить места утечки тепла. Те самые невидимые потери энергии, которые раньше было очень трудно обнаружить вовремя. Обратите внимание, что современные города постепенно приобретают собственную воздушную экосистему. Совсем как в живой природе. Одни беспилотники наблюдают за состоянием зданий, другие помогают коммунальным службам после ураганов или аварий, третьи следят за энергетической инфраструктурой ЛЭП. Солнце садится, и в лучах заката хорошо различима стрекоза. Этот внимательный хранитель большого городского организма.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
2: Один из баз –

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Немножко полезной информации.
2: Да, буквально через час нас ждет полное погружение в мир новых моделей Амода и Джеку. В 19.00 к нам придут ведущие специалисты этих популярных автомобильных брендов. И мы поговорим с ними о главных новинках года. Амода C5 для тех, кто не боится перемен и задает тренды, и Джеку J6 для тех, кто выбирает собственный путь без компромиссов. Что скрывается за дизайном, какие фишки в автомобилях, какие гарантии дает производитель, следите за эфиром, спонсор J-Land Rus.
1: На самом деле об этом поговорим в следующем части, да. Если у вас будут какие-то вопросы.
2: В этом части спросили, что...
1: А в этом мы поговорим о чем мы говорим? О том, в чем вы, собственно...
2: Да.
1: В чем вы вышли из дома.
2: Вот добрый вечер.
1: Жалуемся
2: давай.
1: Мы с тобой жалуемся. Ребят, что жаловаться-то? Работа намного проще, приятнее в такую погоду, чем в жару. На мне вот тоненькая кофта, но только потому, что я в погреб лазил, а там 5 градусов. Я с вами согласен, доработать. Ехать в такую погоду на мотоцикле не самое приятное.
2: Сыро.
1: Просто дождики идут периодически такие. Вот именно дождики. Не дождь, а вот какие-то линзы, которые на тебя выливаются. Так, что
2: сейчас
1: еще?
2: Сейчас за окном плюс 27. Работаю в поясе из собачьей шерсти. На сквозняке прохватило поясницу. Кстати, от пояса все вокруг в шерсти, как от собаки.
1: Вот, кстати, Ланка из Москвы напишет. Привет, наши дорогие ребята. Были у меня две кавказские овчарки. Периодически вычесывала их густую шерсть. Рядом со мной жила очень такая старенькая бабуля. И у нее была прялка, на которой я прила собранную шерсть собак. Потом вязал пояс без добавления другой нити, варежки и носки, но уже с ниткой. Угу. Вот так что нет, шьют, вяжут. Вот,
2: нам тут прислали из тепленького пуша в спортивном лифе.
1: Как еще раз повтори?
2: Пушап.
1: Ну-ка.
2: Ты визуализировать будешь?
1: Подожди.
2: Пушап в спортивном
1: лифе. Такое сообщение так не читают, напарник.
2: Как?
1: Ну, это надо с выражением читать, мне кажется.
2: Ну, давай. Пушап в спортивном лифе.
1: Ну, отлично, уже с выражением.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о сольной работе лидера Казускомы и узнаем, с кем спел Петр Елфимов. Вокалист группы «Казускома» Артем Лиховский выпустил сольный трек «Черная радуга». По словам музыканта, трек получился очень личным, поэтому он принял решение не прятаться за названием группы. Песня, конечно же, о любви.

В посте с релизом Артем Лиховский поблагодарил всех за прослушивание трека и загадочно добавил: «Это только начало». А значит, скорее всего, нас ждут и другие сольные синглы от артиста. Будем ждать. Группа «Джоконда» опубликовала лайв-видео с недавнего московского концерта. В гости к команде заглянул Петр Елфимов. Вместе артисты исполнили песню «Трикстер». Посмотреть видео с неожиданным дуэтом можно в соцсетях коллектива, ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру».

0: Кстати, это не единственный лайв с участием Петра Елфимова, который вышел этим летом. Музыкант успел спеть и вместе с группой «Эпидемия» на столичном юбилейном концерте коллектива Петр исполнил трек «Письмо ведьмаку». Этот лайв тоже уже в сети. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» и на сайте «Наше.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». «Наше радио».

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, в чем сегодня щеголяете?
2: Что тепленького на вас? Потому
3: или
2: как...
3: не тепленького?
2: На мне моя тепленькая машинка. Многие об этом пишут.
1: Да.
2: Кстати, машина вот в этом плане, в плане комфорта, конечно, ничто не сравнится с автомобилем.
1: Да, хочешь тепло себе сделал, хочешь прохладно, это уж точно. Привет, ребята, если бы не дождь, погодка была бы самое оно для работы в офисе. У меня есть теплого, балуниевый плащ и шелковый шарф.
2: Ого.
1: Комфортненько.
2: Сегодня в Краснодаре тепло, поэтому Леха в футболке, в шортах и тапочках. Ну, завидуем Лехе.
1: Ну да, чё ж нет-то. В Ростове-на-Дону 30-ка, из тепленького только плавки.
2: Калининград, 23. Легкая футболка, шорты, сланцы, кондиционер в машине на полную. Какие там носки, свитера и собачий пояс, не понимаю.
1: Зря. На самом деле он не только греет, он же и как термос работает. Привет, королева, у нас еще и горячую воду отключили, так что мы укутываемся не только выходя на улицу, даже некомфортно. Достала теплое одеяло, сплю под ним, на улицу выхожу в куртке, а в офисе, ну, в теплой рубашке.
2: Привет, ребята, если бы не дождь, погодка была бы самое то для работы в офисе. У меня есть теплого, балуневый плащ и шелковый шарф.
1: До этого я уже зачитал.
2: Да. А что не открепил?
1: Почему открепил? У тебя просто не открепилось. Шорты, сланцы и футболка. Ну и кондей в машине.
2: Самое тепленькое на нас с мужем — это наша якутская лайка Аврора. Всем привет из жаркого Краснодара. Вот, вот ей сейчас, наверное, жарко. Она прямо вас...
1: Вообще собаки изнемогают в такую погоду.
2: И она приходит еще на вас где-нибудь, навалится эти вот своей собачьей шерстью.
1: А почему они же потеют только языком?
2: Да и температура тела у них выше, чем у человека. И кажутся горячими очень.
1: Привет, парни, а мы катаем теплые полы, пишет Серега из Алексина. Нам и так жарко.
2: Вот в такую погоду, мне кажется, хорошо установщикам натяжных потолков.
1: Да ты что?
2: А там же включается потом тепловая пушка. Ну, то есть сначала ткань натягивает, потом включается тепловая пушка для того, чтобы потолок натянулся.
1: Ну, да.
2: И вроде как тебе прохладно на улице, а ты туда зашел, тепловую пушечку включил. И...
1: А если на улице жарко?
2: Тогда вот не позавидуешь установщикам натяжных потолков.
1: Тогда можно позавидовать установщикам кондиционеров.
2: А чего?
1: Ну, а что, включить, проверить же надо.
2: Потеешь и потеешь, и сверлишь вот эти вот дырки всякие в стенах, вешаешь.
1: Обкерные болты ставишь.
2: Да, вешаешь вот это все. И,
1: за что зарабатываешь?
2: Ну, кстати, да, ты потеешь, но понимаешь, что потеешь не бесплатно.
1: Потеешь.
2: Как-то прямо чувствуешь каждая капелька пота, как монетизируется.
1: Каждый оборот дрели
2: приносит тебе рублик, а то и два.
1: Да, он не бесплатен.
2: Вот это хорошая работа.
1: Спасибо вам, ребят, большое за сообщение.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: на все.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп вновь высказался о возможном возобновлении санкций против российской нефти. Соответствующие планы он прокомментировал второй день подряд на полях саммита Большой Семерки во Франции. По словам президента США, решение по этому вопросу будет зависеть от цен на нефть. Сегодня истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, которая разрешала завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля. Временное послабление начало действовать в марте и продлевалось дважды на фоне блокады Армузского пролива. Тем временем мировые цены на нефть упали уже на 40% относительно пиковых значений во время иранского конфликта после того, как Вашингтон и Тегеран согласовали меморандум о прекращении боевых действий. В Белгороде дрон атаковал грузовой автомобиль. Погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб области. За минувшие сутки ВСУ нанесли 87 ударов по территории Белгородчины. В результате атак погиб один человек, и еще шестеро получили ранения. Минувшей ночью силы ПВО сбили 157 беспилотников над регионами России, сообщила Минобороны. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Днем ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. Кроме того, комиссия предусмотрела использование дополнительных форм голосования, в том числе на придомовых территориях. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, речь идет о мерах, которые позволяют обеспечить избирательность права граждан, находящихся в труднодоступных местах, а также на территориях с повышенными требованиями к безопасности. Отсутствие четких медицинских протоколов затрудняет лечение зависимости от вейпов. Ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус. В случае курения табака есть медицинские протоколы. Понятно, как лечить зависимость и какими препаратами это делать. Однако в случае с вейпами возникает определенная сложность. Особенно заметной проблема стала последние 5 лет, пояснил Продеус. При этом специалисты, которые поднимают данную тему, порой чувствуют себя словно белые вороны. Они обращают внимание на опасность, а в ответ слышат, что дуют на воду. То есть преувеличивают риски, отметил собеседник НСН. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России нового сезона. Решающий матч турнира теперь вновь будет называться финалом, а не суперфиналом. Матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4, как это было в предыдущих сезонах. Обе сетки будут завершаться полуфиналами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Добрый вечер, друзья. И поскольку сегодня среда, 19 часов.
2: Про автомобили будем
1: 7 минут будем говорить про автомобили. Будут у нас гости сегодня в студии. И будем говорить про два таких популярных бренда, как Amoda и JQ. Попробуем разобраться, что стоит покупать, какие комплектации смотреть. Ну и вообще немножко поговорим про автомобиль. Тем более, что прям два специалиста у нас будут в гостях.
2: Присоединяйтесь к нашей беседе. Если есть какие-то вопросы, можете их присылать через сайт наш.ру, через наших ботов. Мы буквально через пару минут вернемся и продолжим.
0: Наше радио. Наша. Музыка по

0: Ну и как мы обещали, у нас сегодня гость в студии. Давайте-ка их представлять. Директор по связям с общественностью Амода и EJQ Роман Скользкий. Старший менеджер по продукту Амода и EJQ Иван Максимов. Добрый вечер, друзья.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: И у меня, знаете, мужчина, сразу возникает вопрос. Вот в ваших должностях упомянут сразу оба бренда. И Амода, и EJQ. Я понимаю, что оба бренда китайского автопрома, и они активно ведут себя, собственно, с активными продажами на российском рынке. Какое отношение эти два бренда имеют друг к другу, и, собственно, какое между ними различие?
2: Амода и EJQ — это два, так скажем, таких братских, сестринских бренда, которые сделаны на одной технологической платформе, но это бренды с абсолютно разной философией и разным позиционированием. Амода предлагает автомобили для города, для молодых, ярких, креативных людей, для которых автомобиль — это скорее продолжение их индивидуальности такое, да, то есть это некий гаджет на колесах, это некий способ заявить о себе, да, показать, какой крутой дизайн я выбираю и вообще, как я выгляжу.
0: Ну, то есть это дизайнерская все-таки машина.
2: Да. Это такая модная, креативная штука, скорее такой вот, ну, гаджет, какой-то аксессуар модный такой, но не дешевый. А EJQ — это, наверное, все-таки больше про аутдор, то есть это машина для того, чтобы выехать на природу, поехать в какой-нибудь глэмпинг, половить рыбку в каком-нибудь рыболовном крутом клубе. То есть это машина с заявкой на премиальность, с такой уже философией, которая позволяет, там, не знаю, показать себя не только в городе на асфальте, но и на проселочке. Вот. То есть это машина, которая уже что-то может на внедорожье.
0: Роман, ну я правильно понимаю, что, наверное, и покупатель у автомобилей совершенно различный?
2: Ну, в целом, да. То есть, наверное, люди, которые Амоду берут, это действительно люди, ориентированные больше на городскую жизнь. Это и там это люди молодые, это люди с хорошим достатком. Но при этом жизненно ценности и жизненные интересы все-таки, наверное, различаются.
0: Но сейчас, да? Мне кажется, машины покупают только люди вообще с хорошим достатком.
2: Это да.
0: А вот если чуть-чуть прямо абстрагироваться и вот просто прикинуть, мне вот просто это мое мнение, мне кажется, что Амоду очень любят представительницы прекрасной половины человечества, потому что среди моих знакомых очень много девочек, которые купили себе именно эту машину. И их было совершенно неинтересно, что у нее там с точки зрения технологии, там оснащения. Вот она красивая, мы ее берем. Я прав или нет?
2: Абсолютно прав. И на самом деле это говорит о том, что мы попадаем в свою аудиторию, потому что фишка Амоды — это все-таки дизайн, это то, как машина выглядит. И, собственно, новое поколение, о котором, я надеюсь, мы сегодня расскажем немножко подробней, оно, ну, дополнительно это подтверждает. То есть внешний вид — это, конечно, фишка номер один.
0: Давайте ненадолго прервемся и дальше уже, наверное, поговорим о, собственно, новом автомобиле.
3: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И давайте продолжим наш разговор. Говорим мы сегодня о таких машинах, как «Амода» и «Джеку». И в гостях у нас директор по связям с общественностью «Амода» и «Джеку» Роман Оскольский и старший менеджер по продукту «Амода» «Джеку» Иван Максимов. Мы уже немножко поговорили о том, кто, собственно, покупает эти автомобили. Нарисовали такой портрет потребителя. Разобрались, в чем, собственно, у них отличие. Теперь давайте все-таки поговорим про новый автомобиль. Кто будет рассказывать?
2: Давайте я расскажу.
1: Давайте, Максим.
3: Ну, вы можете
2: говорить. Вопросов не будет?
1: А вам нужно вопрос задать? Ну, собственно, на самом деле, есть. Давайте тогда про «Амоду» поговорим. 22-й год, я прекрасно помню, да, бренд появляется в России. Я прям был на первой презентации этого автомобиля. 100 тысяч автомобилей, да, «Амода» C5. В чем... собственно, отличие нового поколения моделей и, ну, собственно, нужно ли было какое-то новое поколение или могло и старое еще поработать?
3: Да, буквально пару месяцев назад мы запустили новое поколение, и текущий рынок, он настолько динамичный, и чтобы оставаться в тренде, надо предлагать что-то новое. Мне, наверное, проще сказать, что у машины осталось то же самое, что поменялось.
1: А, то есть так серьезно поменялось?
3: Глобально поменялось. Так. Поменялся автомобиль, в первую очередь, это дизайн. Да, если первое поколение «Амоды» цепляло дизайном, то и второе поколение «Амоды», оно тоже должно удивлять и что-то привносить. Поэтому мы взяли от более старшей модели какие-то дизайнерские черты, оптику переднюю, заднюю. Мы полностью переработали салон. Мы всегда на связи с нашими клиентами, и у наших клиентов был запрос, то, что им не нравился вариатор на прошлом поколении C5. Мы их услышали, и у нас теперь роботизированная коробка передач. А некоторым людям не доставало быстродействия программного обеспечения. У нас Snapdragon 8155, и теперь все летает, никаких задержек, это никакого... процессор. Затормоза. У нас обновленные ассистенты вождения. По факту, да, можно перечислять. У нас совершенно другой салон, новый руль, новый дизайн.
4: Ну, про ассистент вождения я подробнее сказал. Там аж 17 систем различных, которые удержание в полосе и много-много-много чего другого.
3: Да. А еще, грубо говоря...
1: Они идут во всех комплектациях?
3: Только или... в максимальных.
1: Максимальный.
3: Только в максимальных. До переднего, для полного привода. А еще, кажется...
4: И полный,
3: да,
4: привод. Кстати.
3: И полный привод. И автомобиль компактный, но было сделано порядка 65 изменений, чтобы улучшить акустический комфорт в салоне. Машина стала...
1: Это тоже было, ну, неким таким запросом от потребителей?
3: Да, конечно, запросом
1: от потребителя. Мне просто очень любопытно. Вот, ну, понятно, есть существующее поколение. Есть прямая связь с клиентами, которые, ну, приезжают на ТО, там, ну, выясняются, какие у них там потребности, какие у них проблемы возникают. Дальше формируется некий лист, да, то есть есть проблемы, которые, ну, пустяковые, вообще не требуют решения, она один раз возникла у кого-то, про нее забыли, ну, случайность какая-то. А есть, например, люди, которые говорят, ну, вот шумно в машине, или там, я не знаю, ну, вариатор, да, действительно, вариатор там, ну, не все любят, да, потому что, конечно, роботизированная коробка, она там гораздо быстрее, ездить удобнее, и расход меньше существенно.
4: И надежнее.
1: И надежнее гораздо. Вот. Кто принимает решение, что вот в новом автомобиле мы абсолютно точно меняем вот это, вот это, вот это? Это какой-то консилиум, как у врачей, собирается.
3: Конечно, да, и хочу добавить, что мы слушаем мнение не только владельцев, но и прислушаемся к мнению журналистов, потому что оно для нас тоже очень важно, это они выступают в роли экспертов, потому что они знают почти все автомобили, представленные на рынках. Мы, ну, есть экспертная группа, которая принимает решения. Но опять же, да, какие-то изменения можно внести быстро, оперативно. Какие-то изменения требуют нового поколения, потому что либо перестройка платформы, либо изменение какой-то архитектуры, что достаточно долго занимает по времени. Но в любом случае это происходит очень быстро. Да? Если мы в 2022 году запустили машину, прошло 3 года, мы ее обновили, и машина совершенно новая. Поэтому работа ведется непрерывно. Что-то, что можно быстро оптимизировать, исправить, мы привносим в текущее поколение, что-то, что требует больше времени, мы все-таки, да, откладываем на обновление модели.
4: Есть прям целый отдел, да, по-английски это называется R&D, а по-русски NIOKR, который действительно, ну вот, давайте начнем сначала, да, C5 новая запускалась, мы делали большой тест-драйв для журналистов. Мы очень внимательно анализируем эти публикации, собственно, выписываем себе на листик, что конкретно надо поменять и насколько серьезная проблема, да. Потом, опять же, отслеживается обратная связь от клиентов, и действительно, ну вот я могу точно сказать, как человек, который давно в автомобильном бизнесе работает, что сейчас китайские компании максимально быстро реагируют на обратную связь от клиента. То есть, если вот, допустим, там в японских каких-то брендах годами ничего могло не меняться, да, то здесь каждый год есть какие-то обновления.
1: Роман, ну поскольку мы в этом бизнесе лет уже 30, наверное, да, да-да, и знаем друг друга примерно столько же, есть один нюанс. Ведь по большому-то счету есть обновления, которые, ну, действительно очень нужны, а есть, которые ждут. Да и ничего на самом деле не будет. И еще что я хотел сказать. У журналиста бывает иногда очень субъективная оценка. И не всегда надо сразу что-то менять, потому что может дожидаться все-таки, что клиенты скажут.
4: Абсолютно согласен, но, опять же, у нас на запуске C5 было порядка 50 журналистов. И мы, конечно же, смотрели в общей массе. Ну, а потом журналисты все-таки, они эксперты.
1: И это точно. Тут да, даже спорить не будем.
4: Естественно. И поэтому все-таки мы прислушиваемся к их мнению. И ну, на 99% действительно, если они говорят, что нужно что-то допилить, то, наверное, надо на это обратить внимание и прислушаться к их совету.
1: Давайте прервемся ненадолго.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк».
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Для тех, кто выбирает свой путь, JQ J6 объединяет в себе наследие бренда, надежность в каждой детали и безопасность, уверенность на асфальте и за его пределами, готов к любым условиям и способен преодолевать препятствия, не теряя баланса. Достигай новых вершин с JQ J6. JQ, живи по-настоящему. Спонсор эфира ООО J-Land Rus.
2: Ну, я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии директор по связям с общественностью Амода и JQ. Роман Скользкий, старший менеджер по продукту Амода и JQ, Иван Максимов. И, наверное, вот у меня будет такой, друзья, вопрос. Понятно, что успех C5 связан, ну, во многом абсолютно точно с тем, что автомобиль очень яркий, с запоминающейся внешностью. Хотя, ну, на мой взгляд, все-таки и техника играет явно не вторую роль. Какая техническая начинка у нового Амода на C5? Иван, наверное...
3: Да, вопрос, наверное, больше ко мне. В первую очередь, да, наверное, двигатель, сердце автомобиля – это хорошо знакомая, проверенная временем, 1,5-литровая турбодвигатель, который доказывает свою надежность, свою эффективность, топливную экономичность. И еще, наверное, особенность всех наших автомобилей – то, что когда двигатель заведен, и ты стоишь рядом с машиной, ты не слышишь, что он работает. Он очень тихо работает. А второе, как я говорил, мы собираем обратную связь от наших клиентов, и был запрос, то, что хотим роботизированную коробку передач. Теперь у нас для переднего привода 6-ступенчатый робот, для полноприводных автомобилей 7-ступенчатый робот.
2: А это сделано просто, ну, мне понять, это сделано для того, чтобы более эффективно распределять крутящий момент для полноприводной версии, то есть все, большее количество передач.
3: Все верно, больше, чтобы лучше и эффективнее распределять момент, опять же, и при движении на низких скоростях, да, если вдруг попадаются какие-то тяжелые условия пути, и на более высоких скоростях в том числе.
2: Понятно. Вот, кстати говоря, если мы говорим про полный привод, кроссоверы, особенно в таком, но все-таки масс-сегменте, да, многие покупают моноприводные, прежде всего для того, чтобы сэкономить, и они ездят по городу. Ну, понятно, что если все дороги убирают, зачем переплачивать за полный привод? В каком процентном примерно соотношении будет продаваться моноприводная и полноприводная версия?
4: Ну, мы действительно уже поговорили о том, что Амод C5 – это такая городская машинка, вот, и действительно у нас, собственно, три комплектации этого автомобиля, и полный привод, он представлен только в топовой комплектации, но помимо полного привода, человек, который покупает топовую комплектацию, он получает еще массу всего, да, мы уже проговорили, что это и люк, это и полная система, полный спектр ADAS, да, это вот ассистентов водителя, это и вентиляция сидений, и как раз вот полный привод плюс 7-ступенчатая коробка.
2: А я еще, по-моему, не видел где-то панорамную крышу.
4: Ну, там не панорама, у нас люк.
2: Люк, да.
4: Панорамная крыша у нас на J6.
2: Да, мы, вот так, понятно.
4: Я думаю, сейчас отдельно об этом скажем. Так вот, возвращаясь к проценту людей, которые покупают полный привод, мы метимся, вот у нас только пошли продажи новой версии C5, мы метимся где-то в 25-30%.
2: Ого! Каждый четвертый автомобиль.
4: Даже несмотря на то, что эта машинка все-таки городская, полный привод — это же не про то, чтобы по грязи лазить.
2: Конечно, нет.
4: Это управляемость, это залезть на бордюрчик зимой, в сугробчик припарковаться.
2: Да нет, но это прежде всего наша
4: зима.
2: Это
4: стартануть со светофора и знать, что тебя не понесет, а ты поедешь прямо зимой, да? То есть это уверенность и управляемость в первую очередь.
2: Давайте прервемся ненадолго.
1: Давайте.
0: Наше радио.
5: Джек-джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну и давайте продолжим наш разговор. Директор по связи с общественностью «Мода GQ» у нас в гостях Роман Оскольский и старший менеджер по продукту «Мода GQ» Иван Максимов. И, наверное, вопрос Ивану. Но все-таки GQ J6... У нас машина такая, ну, достаточно малоизученная. Какие у нее есть фишки?
2: Ну, в первую очередь, наверное, это внешний вид и дизайн. Это такой сдержанный, классический, с северным флером дизайн, который, да, выделяется на фоне всех остальных автомобилей, представленных на рынке. Во-вторых, да, это философия бренда GQ, это готовность автомобиля к путешествию. Мы, наверное, единственный автомобиль в данном классе, который предлагает полностью независимую заднюю подвеску.
1: Да.
2: Это удовольствие для водителя и комфорт
1: правда.
2: Для пассажиров в путешествии. Это достаточно большой дорожный просвет, почти 180 миллиметров. Это возможность преодолевать броды глубиной до 60 сантиметров. Либо, если пройдет ливень, можно не стоять ждать, а спокойно проехать через лужу. И, наверное, одна из наших уникальных фишек – это у нас сертифицированный салон безопасности для животных.
1: Да, это здесь с этого момента поподробнее.
2: Да, здесь наши клиенты любят путешествовать. Да, в путешествии можно брать свое животное – собаку, кошку, либо там варана, птичку, попугайчика.
1: То есть это какой-то функционал или это отделочные материалы?
2: Это отделочные материалы, которые в первую очередь, даже если, да, там ваша собачка рассолится и сожрет салон, что-то пожрет, ей не будет плохо от материалов
1: вот
2: салона.
1: Вот.
2: Да, это будет
1: вкусный салон.
2: Да, будет плохо от владельца потом, наверное. Но самое главное, этот салон выйдет. Зашел через одно место, вышел через другое. И также это повышенная износостойкость к царапинам. Поэтому собака может, да, бегать спокойно по салону, можно не переживать, следы не останутся. И такой салон очень легко чистить.
3: Ну и плюс есть целая аксессуарная линейка, в том числе и трап для того, чтобы собачка забежала в багажник, выбежала, миски, сумки-переноски, вся эта...
1: Душ. Вот это прямо фишечки, да?
3: Да. Всю эту историю можно спокойно заказать.
1: Это как отдельная доп. Опция. Просто
3: это в дилерском центре.
1: Представляешь, галочки выставляешь,
3: да.
1: И мисочки тебе тоже достаются.
3: А если вернуться к дизайну, еще буквально одно дополнение, то наши китайские коллеги очень гордятся тем, что автомобиль похож на знаменитый британский бренд, премиальный. На самом деле не безосновательно, поскольку, собственно, в Китае у Cherry Group было совместное предприятие. Именно эти автомобили британские там производились. И часть технологий, то есть это не только дизайн, да, и закос, так скажем, под вот этого британца, то есть часть технологий, она как бы легла в основу технологической платформы, собственно, на которой построена эта
1: технология. Времени совсем мало остается. Роман, наверное, к тебе вопрос по гарантии и, собственно, по доступности запчастей. Он такой формальный вопрос, потому что я думаю, что все это абсолютно
2: сколько
1: нормально.
2: Сколько гарантии, если запчасти?
1: Сколько гарантии, если запчасти?
3: Гарантия 3 года, 100 тысяч километров пробега, что наступит быстрее, плюс 2 года поддержки и расширение этого самого пробега до 150 тысяч, плюс официальные дилерские центры, их порядка 180 по всей стране, от Калининграда до Хабаровска, Владивостока, в общем, Дальнего Востока. Это центральный склад запчастей в Подмосковье, который доставляет за считанные дни любые запчасти в дилерские центр, хотя в дилерских центрах
1: в любой регион,
3: и так
1: понимаю,
3: есть
1: да?
3: Запас запчастей, который позволяет сделать любой ремонт. В общем, официально представлен на российском рынке бренд. Это очень полезная штука.
2: Спасибо большое. Будем прощаться на сегодня. Ребят,
1: да,
2: хорошего окончания этой среды. Завтра, как обычно, в послеобеденное время. Ждем вас в 10-бальном шоу. А на сегодня все.
1: Пока.
2: Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.

дочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз и нефтехранилища, также с автозаправочных станций. При выявлении признаков нарушений ФАС рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. С конца мая в ряде российских регионов возникли проблемы с поставками топлива, в том числе с 10 июня 15 АЗС в Краснодарском крае приостановили продажу топлива. В Кремле отметили, что над решением проблемы с бензином работают все уровни властей. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации. По данным ведомства, в среду после 16 часов ограничения действовали в аэропортах Геленджика и Сочи. Остальные воздушные гавани принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. В Росавиации уточнили, что в аэропорту Сочи для пассажиров организованы дополнительные места ожидания, доступная питьевая вода и комната матери и ребенка. Пассажирам также выдают питание и при необходимости размещают в гостиницах. Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли около 50 ударов по Энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции, а также по транспортному цеху самой АЭС. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Глава городской администрации Максим Пухов сообщил о гибели одного человека. Еще трое получили ранения. По словам главы Росатома, в Энергодаре действует ограниченная схема подачи электроэнергии. Наблюдаются перебои с интернетом, а перевозка персонала и грузов сопряжена с постоянным риском. При этом Запорожская АЭС продолжает работать штатом режиме. Министерство юстиции США признало, что заговор, в который вступили 5 злоумышленников для совершения атаки в ходе турнира по смешанным единоборствам в Белом доме 16 июня, это новая попытка покушения на президента Дональда Трампа, его семью и гостей. Организаторы нападения хотели сначала вызвать панику в толпе, для чего запустить по ней беспилотники со взрывчаткой, а потом открыть снайперский огонь по своим главным целям, представителям администрации. Это удалось предотвратить благодаря оперативным действиям Федерального бюро расследований в кооперации с полицией Минюстом. Сейчас преступники находятся под стражей. Немец Сандра Шварц принял решение вернуться на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», поскольку там работают особенные люди. Об этом он рассказал по прибытии в Москву. О назначении Шварца стало известно в мае. Он подписал контракт до лета 2029 года. Ранее специалист возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» впервые за 14 лет завоевало медали чемпионата России, заняв третье место в таблице. Также бело-голубые дошли до финала Кубка страны. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы. На наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы оставить

0: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотели бы заключить сделку с Россией и Китаем о сокращении арсеналов ядерного оружия. Как отметил президент на полях саммита группы семи во Франции, США обладает крупнейшим арсеналом ядерного оружия. Россия находится на втором месте, а Китай активно наращивает его и через 5 лет может сравняться с ними. По его словам, заключение соглашения о денуклеаризации было бы просто великолепно. Нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз. Это просто ужасно, заявил глава Белого дома. Он также выразил благодарность Китаю и России за то, что те сохранили нейтральную позицию в отношении Ирана. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо осмотрел мост, который соединяет Геническую и Арабатскую стрелку на маршруте между Крымом и материковой частью. Мост ранее пострадал в результате атак ВСУ. Движение здесь не останавливается, а работает в реверсивном режиме. По словам Сальдо, проезд могут временно перекрывать в зависимости от обстановки. Херсон-Автодор ремонтирует мост. Власти региона также занимаются созданием альтернативного проезда, чтобы транспортное сообщение было более надежным и устойчивым. Офис главы Евросовета Антонио Коста в последние недели установил краткие контакты на дипломатическом уровне с Кремлем, чтобы открыть каналы связи. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на источник. По его данным, по существу ничего не обсуждалось. В любом будущем сценарии у Евросоюза есть специфические интересы, которые необходимо будет защищать, поэтому важно иметь налаженные дипломатические каналы с Россией, отметил европейский чиновник, который пожелал остаться анонимным. Один из основателей легендарной американской рок-группы «Чикаго» Уолтер Паразейдер умер на 82-м году жизни. Как рассказала супруга музыканта, он мужественно боролся с болезнью Альцгеймера. Они прожили в браке 59 лет. В 67-м году Уолтер Паразейдер основал музыкальный коллектив «The Big Thing» совместно с Ли Локнейном и Джеймсом Панкоу. Позднее группа сменила название на «Chicago Transit Authority», а при выходе второго альбома была переименована в «Чикаго». Она стала одной из первых рок-групп, которая широко использовала духовые инструменты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным футболистом из Европы, который принял участие в матче чемпионата мира. Он превзошел достижение бывшего вратаря сборной Северной Ирландии Пата Дженнингса. Роналду исполнился 41 год в феврале. Он также стал вторым игроком, который принял участие в 6 чемпионатах мира по футболу. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа против команды Конго. Первым таким футболистом стал аргентинец Лионель Месси, который сыграл днем ранее против команды Алжира и отметился хет-триком. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так бьется сердце.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Недавно попалась на глаза неряшливо сверстанная газета депутата Михаила Матвеева. Глаза бросился под заголовок. Звучит он так.
2: В период работы в Государственной Думе 8-го созыва депутат Михаил Матвеев внес в качестве автора или соавтора более 50 законопроектов. Несмотря на противодействие и принадлежность к фракции КПРФ, самарский депутат своей энергией, волей и поддержкой людей добился того, что ряд его важных законодательных инициатив стали федеральными законами.
1: И сразу нам представляется вихрастый, мятежный депутат, пробивающий стену равнодушия и добивающийся своего. Но Государственная Дума работает не так. В основе ее работы сегодня лежит межпартийный консенсус. Об этом в конце еще прошлого созыва в ответном благодарственном слове в адрес президента Владимира Путина подробно рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: Спасибо за оценку работы Государственной Думы, но я думаю, коллеги меня поддержат. Вряд ли бы мы достигли многого, если бы в основе работы не лежал консенсус. Консенсус может сложиться только, когда есть диалог. И вот этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие необходимости его не просто выстраивать, а сделать на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции для того, чтобы по ключевым вопросам развития страны была консолидация. Она у нас достигла порядка 80%, и в этой связи хочется еще раз сказать слова благодарности за то, что вот такой диалог постоянно президент поддерживает с Государственной Думой, особенно это важно в ситуации, когда грядут новые выборы.
1: Итак, все законы, к которым имел то или иное отношение Михаил Матвеев, были приняты в рамках той самой консолидации того самого консенсуса, о котором говорил Вячеслав Володин. И в соавторах у самарского депутата немало представителей других фракций «Единой России», «Новых людей», «Справедливой России», «ЛДПР». Он, так сказать, один из многих. Ну и самое важное, учитывая, что у «Единой России» в Госдуме большинство, то принять без ее участия какой-либо закон сегодня просто невозможно. И было бы честнее написать, что законы, к которым имел отношение Михаил Матвеев, приняты при поддержке «Единой России».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны ликвидировали 27 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами с 14 до 20 часов, сообщило Министерство обороны. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областями, над Крымом, а также Азовским и Черным морями. С 9 до 14 часов, по данным Минобороны, были ликвидированы 72 беспилотника, в том числе над Московским регионом. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук навестил в больнице пострадавших при атаке на пассажирский автобус детской футбольной команды из Белоруссии. Прогнозы медиков благоприятные, жизни детей ничего не угрожает. Белорусские специалисты уже прибыли в Почеп, где находится 36 пассажиров автобуса, которые не пострадали. Для них развернули пункт временного размещения. При ударе беспилотника по автобусу с детской футбольной команды погибла женщина, которая сопровождала юных спортсменов. 8 человек получили ранения, в том числе 6 детей. В Москве и Минске назвали произошедшее терактом. Белорусская федерация футбола уведомила ФИФА и УЕФА об атаке на автобус с детской командой. Отношения Москвы и Анкары развиваются по восходящей, а контакты носят дружеский характер. В значительной степени благодаря роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Казани. Президент России попросил передать самые наилучшие пожелания своему турецкому коллеге. Путин отметил, что у Фидана в России были полезные контакты, в том числе с главой МИДа Сергеем Лавровым, представителями разных ведомств. В свою очередь, министр иностранных дел Турции передал российскому лидеру привет от Эрдогана. Первый в России и мире радиолокационный наноспутник АИСТ-СТ прошел летно-конструкторские испытания и передал первое изображение Земли. Об этом сообщила пресс-служба Самарского университета имени Королева. Малый космический аппарат создан его специалистами и коллегами из специального технологического центра Санкт-Петербурга. Спутник способен получать данные независимо от времени суток и погодных условий. В ходе летно-конструкторских испытаний получены изображения территории Японии, Панамского и Суэцкого каналов, а также района Розамонд в США. Татарская лепешка «Костыбый» с картофелем и щербет из облепихи вошли в меню на торжественном приеме для участников саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. Прием устроен от имени Владимира Путина в честь глав иностранных делегаций. Гости также могут отведать сатэ из северных креветок или овощной тарт с кремом из пастернака. На горячее мурманский палтус с мини-овощами, гуляш из ягненка с кремом из картофеля и фаршированные перцы с овощами и томатной сальсой на выбор. На десерт павлова с лесными ягодами и кокосовая панакота. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о сольной работе лидера Казускомы и узнаем, с кем спел Петр Елфимов. Вокалист группы Казускома Артем Лиховский выпустил сольный трек «Черная радуга». По словам музыканта, трек получился очень личным, поэтому он принял решение не прятаться за названием группы. Песня, конечно же, о любви.

посте с релизом Артем Лиховский поблагодарил всех за прослушивание трека и загадочно добавил: «Это только начало». А значит, скорее всего, нас ждут и другие сольные синглы от артиста. Будем ждать. Группа «Джоконда» опубликовала лайв-видео с недавнего московского концерта. В гости к команде заглянул Петр Гелфимов. Вместе артисты исполнили песню «Трикстер». Посмотреть видео с неожиданным дуэтом можно в соцсетях коллектива, ну и, конечно же, в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру».

0: Кстати, это не единственный лайв с участием Петра Елфимова, который вышел этим летом. Музыкант успел спеть и вместе с группой «Эпидемия» на столичном юбилейном концерте коллектива Петр исполнил трек «Письмо ведьмаку». Этот лайв тоже уже в сети. И на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. При выявлении признаков нарушений ФАС рекомендует своим территориальным органам оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. С конца мая в ряде российских регионов возникли проблемы с поставками топлива, в том числе с 10 июня 15 АЗС в Краснодарском крае приостановили продажу топлива. В Кремле отметили, что над решением проблем с бензином работают все уровни властей. Минтранс, Росавиация и Ространснадзор продолжают мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний в условиях временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в Росавиации. По данным ведомства, в среду после 16 часов ограничения действовали в аэропортах Геленджика и Сочи. Остальные воздушные гавани принимают и отправляют рейсы в штатном режиме. В Росавиации уточнили, что в аэропорту Сочи для пассажиров организованы дополнительные места ожидания, доступная питьевая вода и комната матери ребенка. Пассажирам также выдают питание и при необходимости размещают в гостиницах. Вооруженные силы Украины за последние сутки нанесли около 50 ударов по энергодару, городу-спутнику Запорожской атомной электростанции, а также по транспортному цеху самой АЭС. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Глава городской администрации Максим Пухов сообщил о гибели одного человека. Еще трое получили ранения. По словам главы Росатома, в энергодаре действует ограниченная схема подачи электроэнергии. Наблюдаются перебои с интернетом, а перевозка персонала и грузов сопряжена с постоянным риском. При этом Запорожская АЭС продолжает работать штатно. Режиме. Министерство юстиции США признало, что заговор, в который вступили 5 злоумышленников для совершения атаки в ходе турнира по смешанным единоборствам в Белом доме 16 июня, это новая попытка покушения на президента Дональда Трампа, его семью и гостей. Организаторы нападения хотели сначала вызвать панику в толпе, для чего запустить по ней беспилотники со взрывчаткой, а потом открыть снайперский огонь по своим главным целям, представителям администрации. Это удалось предотвратить благодаря оперативным действиям Федерального бюро расследований в кооперации с полицией Минюстом. Сейчас преступники находятся под стражей. Немец Сандро Шварц принял решение вернуться на пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», поскольку там работают особенные люди. Об этом он рассказал по прибытии в Москву. О назначении Шварца стало известно в мае. Он подписал контракт до лета 2029 года. Ранее специалист возглавлял «Бело-голубых» с 2020 по 2022 год. Под его руководством «Динамо» впервые за 14 лет завоевало медали чемпионата России, заняв третье место в таблице. Также «Бело-голубые» дошли до финала Кубка страны. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «МА». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
3: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий, Сережа, мать его, Метель. Дорогие друзья, сразу хочу извиниться за то, что в ту неделю не смог с вами, так сказать, побыть, потому что я болель, пиль, куриль, болель, как говорится, и, конечно же, хочу вам пожелать всем хорошего здоровья, чтобы никто не был похож на меня больного. И вообще, болеть не очень хорошо. Смотрю, московская в регионе погода как раз для того, чтобы болеть. И, честно говоря, я еще даже не подвыздоровел до конца. Но, слава богу, моя дочь пошла в детский сад. А это значит, что я на наше радио для того, чтобы записывать вам эфир. И сегодня будет очень интересная передача, только потому что вы ни хера ничего не присылаете в мой мешочек под названием мыло. И поэтому я сам копаться тоже не хочу. Но у меня прекрасная идея сегодня рассказать вам про одну из моих любимейших групп западных, конечно же. На нашем радио сегодня будет играть западная музыка. Кому не интересно, идите пить, курить, болеть. Ну, а кому интересно, давайте погромче. Группа MXPX на сегодняшний день для вас в передаче про панк. И давайте сразу же начнем. MXPX началась с трех 15-летних парней, назвавших себя Magnified Plate. Они начали играть музыку, будучи вдохновленными калифорнийскими панк-рок-группами. И самый главный чувак мне этого вокалист Майк Херрера, которого, честно говоря, я вам по секрету скажу, я лично знаю, жал ему руки и не только. Ну и давайте сразу же приступим. Первый, самый крутой альбом, с которого вообще вообще началось мое знакомство с этой группой. А еще раз напоминаю, группа MXPX. Кто-то называет MXPX, но мне все равно, я называю, как называю. Первый альбом в 95-м году я его услышал, и назывался он Life in General. Ну а песня с него сегодня будет первой и будет называться Doing Time.

что могу сказать про этих трех парней, которые были увлечены музыкой с самой, так сказать, школы. Честно говоря, я только вот разбирая эту передачу, точнее, сочиняя ее вам, понял, что группировочка «Смех», точнее, группа «The Funk», мы раньше так назывались, именно так же и организовалась в школе. Все происходило в школе. Мы хотели играть, мы больше ничего не хотели делать и хотели петь про то, как нам хреново учиться и что нам хотелось бы, например, отдыхать и ничего не делать. Ну, в принципе, я, наверное, к этому и пришел спустя много-много лет. Ну, а мы продолжаем. MXPX привлекли внимание лейбла, а там раньше были лейблы, а теперь они только-только у нас вроде появляться стали, сыграв для них в 93-м году на заднем дворе родительского дома Майка Херреры, который так много репетировал перед этим, что сорвал голос. И первый альбом у них назывался «Покинача». В 1994 году он был выпущен. Но это не самое главное, потому что мы уже послушали первую песню с более позднего альбома, точнее, самого хорошего уже альбома, на мой взгляд. Ну, а следующий альбом у них назывался «Slowly Going to the Way of the Buffalo». Я, честно говоря, даже не хочу переводить, у меня нет на это времени. Ну, а песня называется «Tomorrow's Another Day».

вот наступил долгожданный 2000 год, который, так сказать, принес нам новый альбом от MXPX под названием Teenage Politics. Дорогие друзья, после этого альбома вообще вся Россия того времени слушала группу MXPX. Более того, они даже могли к нам приехать, но об этом чуть-чуть попозже. Конечно же, не в 2000-х, потому что в эти года мы только слушали, катались на скейтбордах. Я даже скажу, где, по-моему, на 1905 года и на Октябрьской были два хороших места для катания. И все пытались подражать, так сказать, MXPX в музыке, да и в поведении. И вообще у них на обложках альбомов все связано со скейтбордами. То есть такая музыка для людей, которые любят наушники, путешествовать, доску и, наверное, пляж. А мы переходим к следующей композиции, которая называется «Очень странно». Для вас покажется, ну, название панк-рок-шоу. А на самом деле пишется оно не «рок», как по-английски, а «R-A-W-K». То есть получается «панк-рок-шоу». То есть, по ходу дела, это необработанное сырое панк-рок-шоу. Слушаем.

насколько вы уже все поняли, группа MXPX — это панк-рок для тинейджеров, которым свою энергию им девать некуда, и поэтому они под этот музон-то и ебаются на своих досках. Ну, а я музыкант, и поэтому хочу вам сказать, что...

Ну, я напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио. Я ее ведущий с вами сегодня, точнее всегда, Сережа Метель с группировочки «Смех». И мы сегодня слушаем мою любимую американскую группу MXPX. И переносимся в 2007 год, а это уже совсем как раз недалеко до нашего времени, когда я уже начал музыкально вкушать, так сказать, а не то, что просто разбивать себе башку об сцену, и начал выбирать для себя самые хорошие песни у этой группы и, так сказать, не слушать все подряд. Хотя у меня в привычке всегда было слушать альбом от начала до конца, и я даже некоторые альбомы, когда включаю, я сразу же помню, какая песня идет после предыдущей, и уже прям готов к ней. Ну, а в 2007 году у группы MXPX так и не поменялся состав, с чем я их, кстати, и поздравляю. Вообще, я очень люблю те группы, у которых не меняется состав, и одни и те же лица находятся как на афишах, так и на обложках. Ну, про меня это сказать, конечно же, нельзя, про группировку «Смех» так уж вышло, но мое, так сказать, вы точно будете всегда видеть, пока я жив. Ну, а мы переходим к группе MXPX и песня с альбома «Secret Weapon», что значит «секретное оружие». Песня называется «Shut It Down».

и как думает любая уважающая себя группа, тем более панк-рок-группа, материала должно быть много, настолько много, что каждый год надо выпускать новый альбом. И, конечно же, на следующий год, видимо, они так и подумали, моя любимая группировочка MXPX, для тех, кто в танке и только что зашел на передачу про панк, сделала то же самое и в 2008 году выпустила новый альбом под названием The Ever Passing Moment. Кстати говоря, хочу заметить, что у группы этой во всех альбомах минимум по 15 песен. Сейчас, знаете, такая тенденция, что, наверное, песен 11 достаточно, и я перейду к этому позже, немного объяснив вам, почему. Группа существует до сих пор, выпускает песни, но уже не в таком количестве. А мы все-таки переносимся в 2008 год и слушаем песню под названием «My Life Story».

а теперь о затяжных перерывах, о которых я говорил песни раньше. Дорогие друзья, когда у человека появляются дети, это сразу же отбрасывает назад творчество. У группы MXPX случилось то же самое. Да, и у многих групп на самом деле случается то же самое. И я начал понимать, что вот у меня такое, к сожалению, не случилось. Поэтому я уже 3 раза женат и не знаю, что с ним делать. Но музыку всегда выбираю почему-то в первую очередь, как бы это ни было обидно. Но я такой, меня не поменять. И, наверное, мне за это можно вырезать медаль из картона во весь живот, с которой я буду приходить на каждый концерт, и меня будут вписывать где угодно. Кстати говоря, по поводу вписок. Вписывайтесь почаще на фестивали на летние, потому что реально не хватает народа. Надо ходить, несмотря ни на что. Ну, а какие фестивали у нас в России проводятся, вы, наверное, сами смотрите, потому что их достаточно много. И сейчас в июле будет очень масштабный фестиваль. Я не буду называть, чтобы не было, так сказать, конкуренции. Ну, а мы переходим к альбому группы MXPX 2001 года The Renaissance EP. Слушаем композицию под названием Lonesome Town.

Ну и вот вам, так сказать, небольшая пауза в 7 лет. Группа MXPX, по-моему, может, я, конечно, плохо подготовился к передаче, но все же не выпускала альбомы. Выходили концертики, какие-то там бутлеги, какие-то сборники, что-то еще, но 7 лет группа не существовала. Знаете почему? Да потому что, конечно же, семьи и вообще надо людям брать отдых. И я, честно говоря, их очень хорошо понимаю, общаясь с коллегами по цеху нашей, так сказать, российской сцены. У всех уже есть дети, у кого-то нет, но он все равно топит за свой музон. Но в итоге я всем желаю детей, чтобы у всех были, потому что положиться на данный момент уже некого, только на собственную семью. Вот поэтому 7 лет, наверное, группа MXPX, точнее ее участники, взращивали своих детей, чтобы они им потом в старости, конечно же, подали бутылочку пивка, скорее всего, а не стаканчик водички. Кстати говоря, барабанщика группы MXPX зовут Юрий. И похож он почему-то на моего одноклассника Юру, благодаря которому я и пошел учиться в музыкальную школу. Вот такой вот каламбур. Точнее, каламбур, а телом бел. Ну, а песня у нас называется «Let's Ride» из альбома MXPX.

Ну и, конечно же, как подобает всем нормальным музыкантам, после такого перерыва, конечно же, музыканты ищут себе какое-нибудь, но занятие. Занятие, естественно, музыкой. И Майк Херрера, вокалист и бас-гитарист, а он очень крутой музыкант, я считаю. Да что уж там говорить, дорогие друзья, они выступали у нас в городе Истра, даже не в городе Истра, а в ДК Бужарова. Представляете, деревня Бужарова, в ней стоит ДК, и там играет MXPX. Это было супер незабываемо. И мы, конечно же, после концерта очень классно потусили, побухали, и не что мы только не делали, и поэтому Роскомнадзор вас предупреждает так не делать. Ну, а мы делали, потому что нам было можно. У нас есть такие фотографии, если их сейчас прислать Майку Херрере, он просто офигеет. Но, к сожалению, фотографии были какие-то Sony Ericsson, знаете, вот даже смартфонов в этот момент еще не было. Ну, о чем я хочу сказать? О том, что Майк Херрера попал в очень крутую группу, о которой я как раз вам недавно рассказывал, и называется она Goldfinger. До сих пор он там играет на бас-гитаре. MXPX существует, Goldfinger существует, все существует и играется. И в 2020 году MXPX наконец-то хоть что-то да выпускает. Песня называется Warriors.

Дорогие друзья, я вам напоминаю, что вы слушаете, точнее уже слушали почти что передачу про панк на волнах нашего радио. Я ее ведущий Сережа Метель, и, конечно же, время не резиновое. У группы MXPX потихонечку к 2021 году почти закончились песни, но наверняка еще будут, потому что музыканты все живы и здоровы, я надеюсь, и будут дальше нас радовать своим творчеством. Конечно же, напоследок хочу поставить песню, которая, на мой взгляд, последняя. Больше я, видимо, не копал, может быть, мне что-то не попадалось. Но эта песня, мне кажется, призывает вас к хорошему настроению, к тому, чтобы вы любили друг друга, не вредили друг другу, мирное небо над головой и так далее и тому подобное. Дорогие друзья, я очень скучаю по этим временам, когда нам все было можно, когда мы выходили на улицу, мы никого не боялись, у нас было все круто. И я вам этого желаю. Ну, а мы с вами услышимся в следующую среду в 23:00. Я вам желаю всего хорошего и помните, что место и время встречи изменить нельзя.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дональд Трамп вновь высказался о возможном возобновлении санкций против российской нефти. Соответствующие планы он прокомментировал второй день подряд на полях саммита Большой Семерки во Франции. По словам президента США, решение по этому вопросу будет зависеть от цен на нефть. Сегодня истек срок действия генеральной лицензии Минфина США, которая разрешала завершить поставки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля. Временное послабление начало действовать в марте и продлевалось дважды на фоне блокады Ормузского пролива. Тем временем мировые цены на нефть упали уже на 40% относительно пиковых значений во время иранского конфликта после того, как Вашингтон и Тегеран согласовали меморандум о прекращении боевых действий. В Белгороде дрон атаковал грузовой автомобиль. Погиб мирный житель, сообщил оперативный штаб области. За минувшие сутки ВСУ нанесли 87 ударов по территории Белгородчины. В результате атак погиб один человек, и еще шестеро получили ранения. Минувшей ночью силы ПВО сбили 157 беспилотников над регионами России, сообщила Минобороны. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии. Днем ранее Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. Согласно законодательству, решение о продолжительности голосования принимает ЦИК. Кроме того, комиссия предусмотрела использование дополнительных форм голосования, в том числе на придомовых территориях. По словам главы Центра избиркома Эллы Памфиловой, речь идет о мерах, которые позволяют обеспечить избирательность права граждан, находящихся в труднодоступных местах, а также на территориях с повышенными требованиями к безопасности. Отсутствие четких медицинских протоколов затрудняет лечение зависимости от вейпов. Ситуация вышла из-под контроля лет 10 назад. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук профессор Андрей Продеус. В случае курения табака есть медицинские протоколы. Понятно, как лечить зависимости, какими препаратами это делать. Однако в случае с вейпами возникает определенная сложность. Особенно заметной проблемой стала последние 5 лет, пояснил Продеус. При этом специалисты, которые поднимают данную тему, порой чувствуют себя словно белые вороны. Они обращают внимание на опасность, а в ответ слышат, что дуют на воду. То есть преувеличивают риски, отметил собеседник НСН. Российский футбольный союз утвердил новый регламент Кубка России нового сезона. Решающий матч турнира теперь вновь будет называться финалом, а не суперфиналом. Матчи на вылет в пути российской премьер-лиги и пути регионов теперь будут начинаться с 1/8 финала вместо 1/4, как это было в предыдущих сезонах. Обе сетки будут завершаться полуфиналами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки.

с ним стопами теми.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

мы теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

же халили аромат, мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

Бед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

слишком часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее.

Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.